19 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Франшиза «Миссия невыполнима» – одна из самых удивительных в мировом кинематографе. Все фильмы о приключениях Итана Ханта и его команды не похожи один на другой и создавались разными людьми. Неизменными в них остаются только «Безумный драйв» и Том Круз в главной роли. Знаменитую музыкальную тему к «Миссии» написал американский джазовый пианист и композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин. Композиция была создана в сложном размере 5 четвертей. Шифрин в шутку объяснял, что эта музыка – для людей с 5 ногами, и вдохновила его азбука Морзе. Если точка соответствует одному удару, а тире – полутора ударам, то это дает полосу из 5 долей, точно соответствующую основному ритму. Впервые композиция прозвучала еще в 1966 году в многосерийном телевизионном фильме «Миссия невыполнима». С тех пор в каждом фильме она обрастала более современным звучанием, не утратив самое главное – свою узнаваемость.

19 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Сколько раз вы ловили себя на мысли, вот бы робот-пылесос умел подниматься по лестницам. Теперь это больше не мечта. Компания Roborock воплотила идею в жизнь, представив Saros Rover, устройство, которое не обходит препятствия, а преодолевает их. Главное преимущество модели в том, что во время подъема робот продолжает убирать ступени. Это делает его особенно полезным для многоэтажных домов и многоуровневых пространств. В основе конструкции две выдвижные ноги по бокам, работающие в связке с колесами. В обычном режиме Saros Rover передвигается на четырех колесах, как традиционные пылесосы, но как только устройство обнаруживает лестницу или другое препятствие, система активирует механические опоры. Они выдвигаются из корпуса и превращают колеса в подобие ног. Каждая нога двигается независимо, подстраиваясь под рельеф поверхности.
0: Техно-джунгли.
1: Нейросеть устройства обучалась на данных о преодолении 127 различных типов лестниц, порогов и препятствий. Благодаря этому робот справляется с прямыми, изогнутыми и винтовыми лестницами, в том числе с ковровым покрытием и закругленными краями ступеней. Компания Roborock отметила, что это реальный продукт в разработке, но точные характеристики, включая емкость аккумулятора и время автономной работы при активном использовании ног, цену и сроки запуска в серийное производство пока не раскрывают. Пока это концепт, но его появление уже дает надежду, что в ближайшем будущем роботы-пылесосы станут еще умнее и функциональнее. Вашим гидом в техноджунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Реклама на радио.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Макслайном.
0: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Гомеле 7 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Минск официально станет молодежной столицей СНГ в 2027 году. Решение принято на уровне глав правительств Содружества. Это значит, что уже в следующем году столица Беларуси превратится в главную точку притяжения для активной молодежи со всего СНГ. Статус молодежной столицы – это новые проекты, международные встречи, развитие инфраструктуры и возможности для самореализации. Как меняются читательские привычки белорусских женщин и какую роль в их жизни играют книги и библиотеки? Национальная библиотека Беларуси приглашает белорусок принять участие в социологическом исследовании. Так можно заполнить анкету и поделиться своим мнением. Опрос анонимный, подробности на сайте oobsg.by. В преддверии 1 сентября в Гомеле завершена плановая подготовка учреждений образования. Созданы 5 комиссий для оценки состояния готовности учреждений к началу учебного года. Ими проведены приемки школ. В целях повышения качества питания для пищеблоков 36 школ приобрели 82 единицы оборудования. Завершаются работы по обновлению дорожной разметки, а также удаляется растительность, ограничивающая видимость. Папа, мама, я – футбольная семья. Спортивный праздник под таким названием пройдет 22 августа в Гомеле. Площадкой мероприятия станет стадион «Центральный». Участников ждут соревнования в разных возрастных категориях, отдельные матчи для мам и пап, сувениры для всех участников, а также кубки и медали для победителей. Регистрация пройдет с 9:30 до 11:00. Торжественное открытие запланировано в 11 часов. К новостям партнера. Только по 31 августа в «Золотой мечте» жаркие скидки до минус 80%. Воплощайте мечты в реальность вместе с украшениями «Золотой мечты». Подробности акции на Gold Dream Buy или по телефону 8029-232-44-44. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадиокомпании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Новости искусственного интеллекта.
6: Радио Гомель FM подружилась с Алисой.
7: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
6: Достаточно сказать «Алиса, включи Гомель FM».
7: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
8: Включай радио Гомель FM.

0: «Утро» на Гомель-ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: А добрейшего всем утречка, всем, кто у нас тут просыпается, всем, кто у нас успел проснуться и всем, кто хочет проснуться. Как всегда, «Утро-стимуляторы». Мы тут интересный вечер рассказываем, развлекаемся. Анна Смирнова, доброе утро.
5: Доброе утро, Артем. Вообще рада ужасно тебя видеть. Такое прекрасное, солнечное и даже местами теплое утро.
4: Серьезно, о, теплое утро? Я шел, что-то как-то не было теплого утра.
5: Ты понимаешь, я бежала, я летела за тысячи километров.
4: На крыльях любви, я понял. Такое тоже бывает. Друзья, у нас середина рабочей недели, среда именуемая.
5: Маленькая пятница.
4: Ну, не знаю, я уже живу субботой, но это я.
5: Ну, потому что в субботу же у нас мам, папа, я, футбольная семья, куда ж без этого. И да, мы будем там тоже, можно будет подойти к нам. А еще у нас будет много классных розыгрышей. Слушай, вот как повезло тем, кто придет на этот фестиваль? Ты думал об этом?
4: Ну, во-первых, для них, знаешь, такое событие прекрасно, провести время вместе. Есть люди, которые писали мне, а вот мы вообще не умеем играть в футбол. Типа, что нам делать? Я говорю, брать с собой настроение и приходить, потому что навык игры футбол здесь вообще не важен. От слова совсем.
5: А что важно?
4: Желание играть. И посмотришь, вот ты впервые будешь на таком фестивале, да. Посмотришь, самое интересное соревнование будет у мам.
5: Ой-ой-ой, это потому это что ты папа?
4: Нет. Это всегда с душой, это всегда самоотдача, настроение. Причем первые там пару минут думаешь, ну, постою, поминаю мячик. А потом задор просыпается и понеслась. Вот это самое прекрасное. А самое миленькое, это, конечно же, детишки. 5-7
5: малыши,
4: лет.
5: Да.
4: Да. Самое-самое приятное, самое интересное, самое забавное. Причем некоторые жалуются, а вот мой не поиграет ребенок. Поверьте мне, поиграет все и каждый. У нас разработана правильная схема и алгоритмы.
5: Это здорово. А я еще знаю, что там подарки предусмотрены даже просто за участие.
4: Причем солидные.
5: Да.
4: И все это бесплатно.
5: Безвозмездно, то есть даром.
4: Да, друзья, утро, заряжаемся.

0: Радиошоу «Утростимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Кушаем.
2: Да, кушать подано.
1: Была когда-нибудь в Египте?
2: Нет, не доводилось.
1: Ну, вот частично побываешь.
2: Ой, у меня сейчас будете кормить египетскими вкусняшками?
1: Да, классические египетские блюда сегодня у нас вообще в целом. И вот главное национальное блюдо, вообще визитная карточка египетского стритфуда, кошари называется.
2: Чего?
1: Кошари. Это сытная смесь из риса, коричневой чечевицы, макарон и нута.
2: Так, рис я знаю, чечевицу знаю, нут знаю, еще раз.
1: И
2: какая?
1: Макароны.
2: А, и макароны.
1: Да.
2: То есть разные макароны и пшеничная крупа в одном...
1: Да, сверху блюдо поливают острым томатным соусом и посыпают жареным хрустящим луком. По факту можешь сделать это дома. Сказал Сагу, смешно стало. Завтрак страны Full Medames – это главный завтрак. Представляет собой нежное пюре из долго вареных бобов фава, заправляет оливковым маслом, лимонным соком, чесноком и кумином.
2: Что вот такое кумин?
1: Приправа такая.
2: Спасибо. Мне кажется, что это, знаешь, что это типа глутамата натрия.
1: Не-не-не, там все нормально. Также у них, смотри, есть мулухия.
2: Это что?
1: Это густой суп из листьев джута. Листья мелко рубят и варят в курином или кроличьем бульоне с добавлением чеснока и кориандра.
2: Ну ладно, звучит
1: неплохо.
2: Куриный бульон
1: еще ладно, а вот кроличьи, это, конечно, интересно.
2: Ну почему, тоже вкусненько, наверное.
1: Вопросов нет. Мясные блюда и выпечка.
2: О, десерты, давай десерты.
1: Пожалуйста, хамам махши.
2: А я думала, хамам — это баня
1: деликатес
2: турецкая.
1: Деликатес из запеченного голубя.
2: Это десерт?
1: Деликатес. Птицу фаршируют зеленой пшеницей или рисом со специями.
2: Говорю, сладенькое где? И компот.
1: И компот. Голубя будешь?
2: Нет.
1: Честь фатта. Праздничное блюдо из слоев хрустящего сухого хлеба, риса и нежного отварного мяса. Обычно это говядина либо баранина, которую обильно поливают чесночно-уксусным соусом.
2: Нет, я ему про десерт, а он мне баранину, голубя, что угодно, только не сладенькое.
1: Голубя кушай.
2: Нет, спасибо.

0: Твоя реклама.
1: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Классная песня такая, знаешь, холодком повеяла. Новогодний трек от Вани Дмитриенко и совместно с хип-хоп-исполнителем Янисом. Как тебе, нравится?
1: Яниксом.
0: Да, хорошо.
1: Янис — это немножко из другой темы.
0: Ну, вообще, зовут его именно так, Янис Бадуров. Я вот тут нагуглила. Да, ну, вообще, речь сейчас пойдет не про эту песню, а про ту, которая будет у нас дальше в эфире. А дальше у нас будет Сабрина Карпентер тест. Значит, во-первых, Сабрина... Энни Лин Карпентер, представляешь? Она 99-го года рождения, американская актриса и певица, а не просто так. Снималась в сериале канала Disney «История Райли» и выпустила аж 7 музыкальных альбомов. Вот, а что ты сделал в свои годы?
1: Для хип-хопа?
0: Для чего-нибудь.
1: Выслушал весь, который только можно выслушать.
0: Ты молодец. Ну, кстати, вот эта песня, она такая очень интересная, сложная, ироничный, дерзкий, относят поп-рок, инди-рок, там, в общем, трек о любовном треугольнике, адресованный новой девушке бывшего парня главной героини. И что еще классно, в клипе на эту песню, вот очень мне он понравился, и потому что там снимается Дженни Ортега, которую... Ну, мамы девочек точно будут знать. А ты знаешь, где снимается Дженни Ортега еще?
1: Да, Wednesday.
0: Да? Молодец. Ну, послушаем же. Сабрина Карпентер тест.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Итак, погода. Самая низкая температура в Гомеле 19 августа была в 1987 году. Было плюс...
3: 7.
2: 6.
3: Я когда-нибудь угадаю. В этот день тогда придется идти за лотерейным билетиком. Ну а сегодня у нас по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Обещают местами кратковременные дожди, а в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10, порывами до 14 метров в секунду. Ну и температура воздуха, кстати, плюс 26 тепла, максимум в основном от плюс 21. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Поворота на интернациональный. Ну, кольцо все точно стоит. Внезапно образовалась какая-то жесткая пробка при повороте на Советскую с Белецкого.
1: Да, там тоже есть пересечение Ленина, Кирова и интернет... Ой, и...
0: Интернациональный, все правильно, да. Да, потом, значит, есть у нас почему-то тоже жесткая с Гомельской на Барыкина.
1: А также с Карповича на Ленина. Вот тоже там постоять немножко придется. Но это утро, господа. Фрунзе в обе стороны стоим полностью. Ой, Фрунзе, извините меня, Никольский переезд.
0: Никольский переезд.
1: Не отпускает меня Фрунзе почему-то. Да. И также, друзья, Малайчука, Советская и Ленина. Там, где вот этот кружок со вертолетиком. С самолетиком. Там постоять немножко придется.
0: С Богданова на проспект Космонавтов. На Сельмаше тоже можно постоять, подумать о чем-нибудь интересном и хорошем.
1: Да, лучше нас послушать. У нас много интересного, у нас много заводного. Мы такие все.
0: Да, особенно, когда будете стоять с жемчужиной на Ильича. Вот вспомните нас добрым словом.
1: Что ты начинаешь? Нормально же все было.
0: Да что нормально? Все хорошо. Соблюдайте правила дорожного движения. Будьте внимательны к тому, что на дороге творится.

0: У нас рекламируются все.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: промбанк.бай или по телефону 120.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 2.

0: 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: «Утро» на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Приступаем, да, к выполнению.
4: Упражнение утреннего. Значит, друзья, мы с хоккея «Экстралига». Вчера играл «Гомель» дома против «Витебска». Интересная получилась игра, и основное время закончилось еще 2-2. А вот из интересного. Войтович, к сожалению, не сумел реализовать буллит в самой концовке третьего периода, чем перевел игру в овертайм, но там уже все равно Гомель дожал. Витебск и победа 3-2 в серии овертайма. Приятно, замечательно, хорошо. Из интересного, почему это так хорошо, да? Тот факт, что Гомелю нужна была эта победа, чтобы попытаться закрепиться в зоне плей-офф. Ну, последний матч нас ждет против «Химика» Новопольск. Мы и они набрали по 6 баллов в 5 встречах. И вот последняя встреча как раз-таки будет за эту самую четвертую строчку. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Также «Химик» Новопольск победил «Локомотив» из Орши, а «Металлург» потерпел первое поражение от «Славутича».
3: Вот так вот, не ждали.
4: Да-да-да. Дальше, к «Минскому Динамо» переходим. Это все хоккей, друзья. Сергей Калинин присоединяется на 1 год. 35 лет этому форварду. Из интересного, да, у него суммарно 748 матчей в КХЛ. Это замечательно. Был капитаном Омского «Авангарда» и Челябинского «Трактора». Также имеет 121 матч за Нью-Джерси. И он же олимпийский чемпион 2018 года и победитель чемпионата мира 2014 года в Минске.
3: В общем, опытнейший игрок.
4: Вот, а мы любим опытных, да, добирать? Нам и надо такие, чтобы
3: мы
4: наши белорусы
3: опытных, да, мы
4: раскрывались.
3: Любим опытных.
4: Это замечательно. Ну и вечером, друзья, можно поболеть за борца Валевского. Он стал финалистом юниорского первенства мира в Словакии по борьбе вот до 82 килограмм.
3: Наши борцы молодцы.
4: Да, противостоять будет ему российский Рамазан Нехай, боец. Ну, пожелаем удачи. Вечером сегодня бой. Давай, ждем золото.
3: Конечно.

0: Реклама на радио.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина «Мегахенд» в Светлогорске. «Мегахенд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
3: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
4: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
5: Музыка твоей страны.

0: стимуляторы. С нами утро особенное.
1: Вернулись мы. Пожелать вам доброго утра, и не только доброго утра, рассказать, что у нас есть прекрасные партнеры различных мероприятий, и вот хотим вас обязательно познакомить, потому что Гомель, внимание, состоялось открытие фирменного магазина АСВ Коллекция. Трендовые образы, идеальный крой, комфорт на каждый день, платье, костюмы, блузки, жакеты, юбки и брюки, все для вашего стильного гардероба. Создавайте яркие образы от повседневных до вечерних. АСВ Коллекция — наш новый любимый магазин. Проспект Победы, 15, магазин АСВ Коллекция. Представляешь, вот если ты вдруг не знал, куда привезти жену, то я тебе подскажу. Мы тебе уже подсказали, не только тебе, всем остальным. Вот так вот, здорово придумали, правильно?
2: Мы молодцы.
1: Да, фирменный магазин женской одежды. Ой, все, АСВ Коллекция. Я уже запуталась, самой очень хочется что-нибудь, знаешь, нарядов каких-нибудь.
2: А зачем тебе они?
1: А как это зачем? Я же девочка.
2: Это вот, всегда забываю об этом.
1: Это же тебе платья не нужны.
2: Это
1: хотя,
2: да.
1: Ты знаешь, я думаю, это было бы эпично. Не
2: дай
1: бог.
2: Женщина, угомоните свои порывы фантазии. Какие платья мне?
1: Я, кстати, видала новость такую интересную в этих наших интернетах. Значит, молодая пара решили устроить платье, свадьбу в русском сказочном стиле. Ну и, соответственно, попросили гостей, соответственно, этому дресс-коду наряжаться. Ну, в общем, кто что. Кто просто добавил кокошник к наряду, это как я люблю делать. Кто как-то уже вышиваночку такую надел сказочную. А вот два гостя прям выпендрились, и там просто шикарное. Можете сами погуглить, там и кокошник, и платок, и даже шляпа-шута в традиционном русском стиле.
2: Это интересно будет.
1: Сильно модно, благородно.

0: Гомеле 8 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Узбекистан и Беларусь прорабатывают запуск межведомственного электронного документооборота между органами юстиции. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана в Беларуси Нуриддина Мамажонова с министром юстиции Беларуси Евгением Коваленко. Стороны обсудили укрепление правовой базы двустороннего сотрудничества, технические аспекты цифровизации документов, а также поддержку узбекских предпринимателей в Беларуси и внедрение принципа единого окна. Отмечена эффективность совместной работы министерств юстиции двух стран на международных площадках, в частности в рамках СНГ и ШОС. Саммит евразийских лидеров предварительно намечен на октябрь-декабрь следующего года. Его планируют провести в Минске. На саммит вынесут согласованный текст Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. По словам посла Беларуси в России Юрия Селиверстова, стороны намерены завершить согласование документа к октябрю следующего года. Об этом дипломат заявил на круглом столе в посольстве, посвященном будущей хартии. В Гомеле раскрыта схема мошенничества под видом магических услуг. Оперативники задержали 33-летнюю жительницу Минска, которая в интернете предлагала дистанционное гадание, снятие порчи и проведение ритуалов. Женщина брала с клиентов не только деньги, но и ценные вещи, гаджеты, ювелирные изделия. Установлена ее причастность к обману трех человек на сумму свыше 100 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферистки грозит до 12 лет лишения свободы. В Гомельской области 20 августа пройдет проверка системы оповещения. В ходе мероприятия будет запущено электросиренное оборудование. Граждан просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер. Предпринимать какие-либо действия не требуется. К новостям партнера. Только по 31 августа в ювелирной сети Зика большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. Зика – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.

0: количество времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Добрейшее утро, все тут слушают радио Гомель ФМ, 8 часов 8 минут и почти 8 секунд у нас на часах. В студии, как всегда, Анна Смирнова.
5: И Артем Аникин, куда же без него, готов вас будить? Точнее, мы уже будили вас целый час, если вы вдруг не проснулись. Ну-ка, быстро просыпайтесь.
4: Ты думаешь, так это работает?
5: Ну, я не знаю.
4: У меня мама так думала в школу, так говорить. Я говорю, да, и в школу не ходил.
5: Ах ты коварный.
4: Эх, золотое было время, как же мне было хорошо.
5: Вот лишь бы лениться, да? Нет бы сесть на велосипед, куда-нибудь поехать или быстрой зайкой в школу. А вот ты ленился, да?
4: Что, прости?
5: Велосипед, говорю, нужен тебе. Как Печкину, понимаешь?
4: Велосипед у меня был. В школу помогать это не ходило. Как-то вот так.
5: Не помогало.
4: Не ходило. Я сказал, просветы в образовании должны быть. Что же уже?
5: Просветы, а не прорехи, Артем. Это разные вещи, не путай.
4: Я максимально держу марку. Что ты меня тут с утра-то третируешь?
5: Нет, это я, кстати, вот к чему. Потому что с 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. А подробности можно будет узнать на твойвелик.бай или по телефону 7803-131. Это если ты вдруг решишь вспомнить то самое золотое время, когда у тебя был велосипед, сесть на него и покрутить педали в сторону...
4: У тебя есть велосипед?
5: Образование. Да, у меня есть велосипед.
4: Почему ты на работу на велосипеде не ездишь?
5: Потому что утром я еще не до конца проснулась.
4: Ага.
5: В то время, когда мы ездим на работу, это еще, понимаешь, оно сонное исключительно.
4: Ну ладно.
5: Кстати, мы же сегодня вот прям скоро совсем расскажем еще про праздники. Если вдруг у вас нет прекрасного повода подняться, мы вам его обеспечим.
4: Будем праздновать что-то опять?
5: Конечно. Ну, куда же без праздников-то? Ну и, естественно, расскажем много интересных событий и новостей. Я так думаю, продолжим следить за скандалом. Мы же третий день с Артемом тут обмусоливаем подробности.
4: Расскажем, объясним, расскажем.
5: Да, а пока вот Иракли нам зажигает солнце внутри.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: «Царское золото» объявляет знойную распродажу только по 31 августа. Выбирайте ювелирные изделия из золота и серебра со скидками до 85%. Спешите выбрать лучшее для себя в «Царском золоте». Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Где твое?
2: И праздники.
1: Да, кстати, сегодня очень важный праздник. Яблочный Среда. Спас. Яблочный спас. Ты что? Ты должен спасти яблоки. Ну, это все шутеечки.
2: Я не могу. Я с одного анекдота про спас. Я так...
1: Тихо.
2: Да, нет, рассказывать не буду, само собой.
1: Да. Ну, в общем, преображение Господне, яблочный спас. Всех верующих поздравляем. Угощайте друг друга яблочками. Нам тоже приносите.
2: Мне нельзя.
1: Яблок?
2: Нельзя.
1: Почему?
2: Аллергия.
1: На яблоки?
2: Да.
1: Кошмар.
2: На яблоки на снегу.
1: На розовые, на белом?
2: Да.
1: Что с ними делать?
2: Да. Давай дальше.
1: День рождения русской тельняшки. Вот не зря я вспоминала русские наряды, но про тельняшки это не совсем то. Всемирный день фотографии.
2: Какой? Одной конкретной фотографии?
1: Нет, просто.
2: Вот это про платье?
1: World Photography Day. Как тебе мой английский?
2: No corruption, no criminality. Сразу вспоминается.
1: London, the capital of Great Britain. По-моему, там. Ладно. День почтовой марки. Или по-другому, по-умному, день филателии.
2: Хороший праздник.
1: Да, ты собирал марки когда-нибудь?
2: Я собирал пачки из-под сигарет. У меня было 90 штук, и каждая уникальная.
1: Дружище, ты же не куришь.
2: Я не курю.
1: Пачки собирал.
2: У меня много знакомых было, на самом деле, когда собирал. И вообще найти редкую было шикарно. У меня там просто были какие-то заоблачные варианты.
1: А что с ними стало? Ты в макулатуру их сдал?
2: Нет, я отвез на дачу и спалил, когда мне все это надоело.
1: Ну, тоже верно. У меня знакомый, кстати, мальчишка делал из этих пачек гаражи и роботов.
2: У меня робота тоже были все сделаны. Шикарное было детство.
1: День космических собак сегодня еще.
2: Белки и стрелки?
1: Ну, видимо, да, но тут не уточняется. День превращения в бабочку. Знаешь, сразу кавкой повеяло.
2: Да, есть такое, да.
1: И я не про гречневую кавку, если что. Всемирный день гуманитарной помощи.
2: Кому?
1: Не знаю. Наверное, вот это связано как-то с Международным днем орангутана. Это обезьянки такие. День городошного спорта.
2: О, это в городки, которые играют. Прикольно.
1: Да. А может, в города?
2: Нет? Города?
1: Ну да, типа Москва, Астрахань, нет?
2: Господи, какой юморок подъехал-то!
1: Ну еще все почему? Потому что Международный день банта. Пойду бантик привяжу, что ли.

0: Рипо.
1: Твоя реклама.
2: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
7: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа, срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто», город Гомель, Междугородняя, 22.
8: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: И про песни, естественно. Куда же без песен? Расскажу тебе, знаешь, про кого сегодня?
1: Кто это такой?
0: Подожди, ты еще не ты должен восхититься.
1: А, извините, кто же это такой будет нам рассказывать про песню?
0: Так, хватит издеваться над моим английским. Тем более, что буду рассказывать сейчас про британскую певицу косоварского происхождения.
1: Какого?
0: С Косова она.
1: А, спасибо, Косоварского.
0: Да. Косоварского. Ну, как правильно произнести?
1: Не знаю.
0: В общем, она автор песен и модель. Это Дуа Липа. Вот мы говорили о том, что сегодня день филателии, да? Вот, кстати, Дуа Липа изображена аж на двух марках в своей стране. Представляешь? Ну,
1: Дуа
0: в Косово,
1: Липа.
0: В смысле. Да, Дуа Липа. Британская певица. А песня у нас будет Dance the Night. Это энергичный диско-трек о преодолении грусти через танец.
1: Ага,
0: это, кстати, главный саундтрек к фильму «Барби» 2023 года, если кто-то вдруг не знает. И там поется о том, что даже когда на душе тревожно и тяжело, героиня продолжает зажигать на вечеринке и танцевать всю ночь напролет. Вот ты умеешь так?
1: Я нет.
0: А зря? Давай тренироваться, пока Дуа Липа «Dance the Night».

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375-44-72-72-400.
2: Так, низко разобрались, давайте глянем про высокую погоду. И самая высокая температура в Гомеле 19 августа была в 2024 году. Плюс 36. 4.
3: Но все-таки когда-нибудь я угадаю. Ладно, а сегодня у нас по области и в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, четверти 5-10 метров в секунду, порывами до 14 аж. А температура воздуха днем ожидается от плюс 19 до плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
4: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
5: «Белавтомаркет». Продажа авто.
6: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
6: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
7: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.
8: Никак

0: Утро-стимуляторы.
1: Знаете, если обычно у нас фильмы в конце следующего часа мы рекомендуем,
2: да? Ну, в середине, давай.
1: Ну, да. Но вот мы глянули, какие вообще фильмы у нас вышли в этот день.
2: Сегодня.
1: Да, в разные годы. Да. И там вышло сразу два таких шикарных фильма, что, честно говоря, пройти мимо них я никак не могу.
2: Грешно молчать.
1: Да. Друзья, получается, сколько? 16 лет назад? 15 лет назад. О, юбилей. 15 лет вышел шикарнейший фильм. Сейчас попытаюсь вас немножко в угадайку поиграть. 8,9 у него рейтинг. Топ-9 Кинопоиска. Аристократ на коляске нанимает сиделки бывшего заключенного.
2: Ну
1: дальше
2: вот,
1: стоит рассказывать.
2: Да это же уже все понятно. Это же очень классно. Не забудь добавить, что это французский фильм.
1: Да.
2: Как ни странно, да, что обычно. Хотя, что-то странного, очень классные французы снимают кино.
1: 1+1.
2: Да. Между прочим, кто играет?
1: Франсуа Клозе и Омар Си.
2: Да. Вот. История очень трогательная, все ее знают. Очень часто просто фильм разлетелся на мемчики, на цитаты. И вот представь, 15 лет уже ему. Мне что-то казалось, что он старше.
1: И смотреть с большим удовольствием всегда можно.
2: Это да. Его часто показывают в дороге, во всяческих автобусах. Но, между прочим, на создание этой картины режиссерский дуэт вдохновило увиденное ими в 2004 году документальная лента, в которой рассказывалось о том, как молодой житель предместья был нанят присматривать за парализованным инвалидом Филиппом Поце де Борго, который остался парализован после несчастного случая. Вот так вот. То есть история практически имеет под собой реальный аналог.
1: Да, а что самое приятное, что 9,5 миллионов был бюджет, а собрал он суммарно 426 миллионов. И еще потом же вышел на 9 в прокатах, я думаю, там под, ну, наверное, 600-700 миллионов точно собрал.
2: А тебя только деньги интересуют.
1: Не только деньги. Продолжение не смотрите. Продолжение вообще очень провальное было в прокате. Да. Но оригинальный фильм, если вдруг вообще кто-то не видел, отложили все дела и пошли смотреть. Прям бегом. Прям
2: подожди,
1: сразу.
2: Подожди. Вот чтобы ты понимала, чтобы вы прониклись, перед началом работы над проектом режиссеры лично посетили живущего в Марокко вот того оригинального, ну, человека, с которого писался образ Филиппа Поце де Борго. И знакомство с ним и произнесенная им речь многократно увеличили их желание поставить фильм на основе его истории. И сам Филипп дал им огромное количество информации и советов практически по каждой сцене картины. Так что картина максимально приближенная к реальности. Я думаю, это тоже влияет.
1: Конечно.
2: Смотрим. 1+1.

0: рекламируются все.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Акция «Мегашоппинг» с 13 по 20 августа. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Банк.бай или по телефону 120.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: «Утро» на Гомель ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: И снова доброе утро. Кстати, вот у нас тут попросили поздравить. Привет из Трешино. Доброе утро, Гомельское радио. Виктор Михайлович просит нас поздравить с Днем Преображения Господним Андрея Андреевича Грибова, а также его многочисленную семью. И пожелать им крепкого здоровья, трудовых успехов и, конечно же, приумножения семьи. Виктор Михайлович аж хочет, чтобы на Гомельщине через 30 лет проживало не менее 15 миллионов людей. Вот, представляешь, как... Как тебе такое?
4: Ну, неплохо. А чё бы нет?
3: Хорошее пожелание, да. Кстати, вот про приумножение семьи и прочее. Нашла тут потрясающую новость, да. Профиль блогера, молодой доктор-блогер, неонатолог из Борисова, между прочим. Из Борисова, неонатолог.
4: Кто из Борисова? Шикарный ответ.
3: Ну, между прочим, кто это? Ну, Борисов тоже есть такой «кто». Если ты вдруг забыл.
4: Допустим.
3: Вот, а, кстати, да, блогер, она, у нее фамилия Анастасия Борисенко, она, вот. Борисенко из Борисова. Александра, вот, Александра, простите, перепутала слегонца. В общем, чем ее отличие от остальных блогеров? Она не анатолог, и она показывает свою работу. У нее есть такая потрясающая рубрика «Распаковка малыша».
4: Что есть...
3: Ну, малыши, когда, ну, они рождаются, их первое время забирает доктор-неонатолог. Ты просто вот сразу видно не рожал.
4: Вот это вот событие, здравствуйте.
3: И в родах не присутствовал. Вот, в общем... Не присутствовал же, да?
4: Нет.
3: Ну и зря. Интереснейшее мероприятие, хочу тебе сказать.
4: Вот это анонсы.
3: Ребята, рекомендую сходить. То еще кино, по, не знаю, сколько там по Кинопоиску бы набрало. Вот, в общем, Александра снимает распаковочку такую детей, да? Деток забирает, врач оценивает их состояние, ну, в пеленочках, а потом, ну, открывает,
4: понятно,
3: смотрит.
4: Да.
3: Ну вот, и она делает это очень мило, очень няшно. У нее там булочки, пирожочки, кренделечки, всякие ласковые прозвища. Видео, на самом деле, очаровательное и мимимишное. Хотите поднять себе настроение? Настоятельно рекомендую.

0: Утростимулятори на Гомель FM.
1: А мы напоминаем.
2: Да.
1: Да, потому что мы сегодня напоминаем, и всю неделю вам напоминать будем о том, какое классное развлечение для вас придумали в субботу. Кто придумал?
2: Ассоциация Белорусская Федерация Футбола.
1: Да, а мы, естественно, поддержали, потому что мы поддерживаем все хорошие, классные инициативы.
2: Ничего себе, какие вы молодцы.
1: А, да, и мы — это Радио Гомель FM. Если вы вдруг забыли, на чьих волнах вы сейчас наслаждаетесь эфиром и нашими прекрасными голосами Артема Аникина.
2: И Анны Смирновой. Да, друзья, да. У нас в футбольном фестивале «Мама, папа, я» — футбольная семья.
1: Да. А еще у нас есть партнеры. Я вот обещала вам всякие разные подарки. Подарки будут. Какие, точно не скажу. Приходите, сюрприз будет. Но вот один из наших партнеров — это магазин Mi Buy. Сеть магазинов официальной техники Xiaomi в Беларуси.
2: Так.
1: Да. И вот что они предлагают. Они нам предлагают готовить в радость.
2: О, это хорошо.
1: Да, я прям загорелась желанием что-то пойти поготовить. Тем более в Mi Buy есть аэрофритюрницы Xiaomi со скидкой до 120 рублей. Можно приходить за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза». Да, Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy. Ну, прям надо. Как ты думаешь, мне фритюрница нужна или аэрогриль?
2: Не спрашивай вопрос, на который тебе не понравится ответ.
1: Нет, наверное, мне в первую очередь нужна плита.
2: И большая поварская книга.
1: Да, книга. Книга мне нужна. А вот тот, что гримуар у меня где-то в загашнике, не подойдет? Нет?
2: Возможно, возможно.
1: Ладно, послушаем базовый минимум.

0: Гомеле 9 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте. Всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 15.05.2006. Подробности на diamante.by и по телефону +7 29 689 77 78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Минск официально станет молодежной столицей СНГ в 2027 году. Решение принято на уровне глав правительств Содружества. Это значит, что уже в следующем году столица Беларуси превратится в главную точку притяжения для активной молодежи со всего СНГ. Статус молодежной столицы – это новые проекты, международные встречи, развитие инфраструктуры и возможности для самореализации. Как меняются читательские привычки белорусских женщин и какую роль в их жизни играют книги и библиотеки? Национальная библиотека Беларуси приглашает белорусок принять участие в социологическом исследовании. Так можно заполнить анкету и поделиться своим мнением. Опрос анонимный, подробности на сайте oobsg.by. В преддверии 1 сентября в Гомеле завершена плановая подготовка учреждений образования. Созданы 5 комиссий для оценки состояния готовности учреждений к началу учебного года. Ими проведены приемки школ. В целях повышения качества питания для пищеблоков 36 школ приобрели 82 единицы оборудования. Завершаются работы по обновлению дорожной разметки, а также удаляется растительность, ограничивающая видимость. Папа, мама, я – футбольная семья. Спортивный праздник под таким названием пройдет 22 августа в Гомеле. Площадкой мероприятия станет стадион «Центральный». Участников ждут соревнования в разных возрастных категориях, отдельные матчи для мам и пап, сувениры для всех участников, а также кубки и медали для победителей. Регистрация пройдет с 9:30 до 11:00. Торжественное открытие запланировано в 11 часов. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель». До встречи в следующем часе.
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.
3: Артем Аникин и Константин Комко в разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
4: Еще раз всем доброе утро, кто слушает радио Гомель ФМ. Сегодня среда, 9 часов, ну и почти 8 минут у нас в студии Анна Смирнова.
5: И Артем Аникин, куда же без него. А еще мы вам сегодня рассказываем про что?
4: Про все, что можем рассказать.
5: Да.
4: У нас есть рот, у нас есть язык, поэтому мы рассказываем. Ты так думаешь, что это работает?
5: Нет, я думаю, что мы рассказываем, потому что у нас есть мозг. Это вот, наверное, куда важнее. Но мы подбираем для вас самые интересные, самые веселые новости. С утра, кстати, мы в прошлом часе анонсировали, но так и не дорассказали. Интриганты просто, Артем.
4: Мы все расскажем, не переживайте, все мы расскажем.
5: Да, следим мы уже который день за подробностями выяснения отношений между работодателем и работником.
4: Это в Санкт-Петербурге случился случай. Завирусился так, что уже даже на везде на телевизоре в России, во всех интернет-пабликах, там все смотрят, и никто не вступился за работодателя.
5: Совсем никто?
4: Вообще никто.
5: Вот, частный бизнес, он такой жестокий и беспощадный. Но, кстати, про частный бизнес, про отгулы, нет, про частный бизнес не будем. Вот у меня скоро отпуск.
4: Начинается. Вот все отпускники, эти все.
5: Минутка похвасталась.
4: Костя Ковков в отпуске.
5: Костя
4: потом
5: в отпуске,
4: Анна,
5: да.
4: Анна Смирнова пойдет.
5: А ты пойдешь куда-нибудь?
4: Я бессмертный пони.
5: Ну ладно. Я тебе подскажу, куда, если что, можно обратиться. Вдруг ты впечатлишься. А как я узнала, это вот партнеры наши, кстати. Мама, папа, я футбольная семья. То, что будет в субботу, мы тоже рассказываем вам про это. Ты думаешь, что-то мы еще должны были рассказать? А вот про что. Вот. И есть у нас партнер. Это надежный туроператор «Рос». Слышал про такой?
4: Да.
5: Конечно, слышал. Еще бы ты не слышал. Почему? Потому что идеальный отпуск начинается именно здесь. Можно путешествовать смело с туроператором «Россинг», окунуться в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Чтобы все это сделать, нужно прийти в Гомель на улицу, в Гомеле на улицу Советскую, 46. Почему? «Россинг» — яркие впечатления гарантированные. Телефон плюс 375-29-166-71-72. Яркие впечатления, как и от песни «Дюран-Дюран».
4: Погнали, послушаем.

0: искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Радиошоу «Утро стимуляторы». Доброе утро начинается.
1: Обещали мы вам рассказать историю, но прежде нас тут поздравляют. Это очень приятно. Поздравляют нас с яблочным спасом. Любовь прислала очаровательную открытку. Прям захотелось яблочек.
2: Яблоки любишь? На здоровье.
1: Да.
2: Ну, а мы тут продолжаем смотреть за вирусной историей, которая вот в Санкт-Петербурге произошла 2 дня назад. Уволили сотрудницу из-за того, что она ушла в отгул. Ну, то есть она сказала, у меня умер дедушка, он мне близкий родственник, я ушла в отгул, мне надо помочь маме. Работатель ее уволила, обвинив во всех смертных грехах.
1: Ты знаешь, что мне, кстати, тоже стала попадаться теперь эта история в интернете. И там вплоть до того, что, все говорят о том, что это первые ягодки поколения, никто никому ничего не должен. Потому что там вот эту девушку, которая поехала на похороны дедушки, да, ее обвинили в том, что она не дает маме повзрослеть своей.
2: Это обвинил работодатель.
1: Да, работодатель обвинил.
2: Также работодатель объяснил причину увольнения тем, что первое, дедушка – это не родственник первого круга.
1: Да. А еще что дедушка точно бы хотел, чтобы она не нарушала свои рабочие обязанности.
2: А также,
1: вот это манипуляция, слушай, это жесть.
2: Она виновата в том, что не предупредила до начала рабочего времени, что дедушка умер. Это просто гениальные отмазки. Чтобы вы понимали, на сегодняшний день бренд и магазин уже закрылись. Два дня потребовалось людям в интернете, чтобы просто обвалить все, что можно обвалить. Причем работодатели и записывали видео, и комментарии выкладывали, и везде сказано, это вы виноваты, что вы на нас наехали, мы сделали все по правилам, по закону, хотя законы там нарушены просто все, которые можно было нарушить. И работодатель до сих пор не понимает, работодатель, да, вот этот, что в чем он виноват. Он обвиняет весь интернет, что они, почему-то вы на нас там бросились, мы же ничего плохого не сделали.
1: Действительно, просто уволили человека с работы. Ноль эмпатии, ноль сочувствия, эмоциональный интеллект ниже плинтуса.
2: Никто вообще не встал на их защиту. Никто. Пожалуйста, не будьте такие. Человеческое должно быть на первом месте. Обязательно.
1: Человек человеку друг.
2: Товарищ и брат.
1: Да.

0: Вот такая бодрая песенка у нас Energy от Авы Макс прозвучала. Я, кстати, про нее уже рассказывала. Помнишь ли ты это, Артем?
1: Да.
0: Но лучше не спрашивай, да? Ну, а сегодня расскажу про новую песню, другую, точнее, она не новая, она уже давно играет. La Representante di Lista. Это исполнители, это итальянская группа.
1: А я думал, что это кубинская.
0: Нет, это итальянская. Нет, это другое. И береты у тебя соответствующего нету, такие речи толкать. В общем, этот песня «Чао-чао» ироничный и энергичный поп-трек об апокалипсисе, глобальном кризисе и конце света, который мы встречаем с танцами и улыбкой. Ну, в общем... Я смотрю, тебе зашло хорошо, да?
1: Да.
0: Вот. А «Representante di Lista» — это... инди-поп и рок-дуэт, основанный в 2011 году. Аж, вот. И они, в общем, молодцы, конечно, но песня на самом деле очень интересная. Там и про конец света и хаос, и про личный глобальный кризис. Почему? Потому что, по словам участников дуэта, катастрофа в песне имеет двойной смысл. Вот его мы сейчас и послушаем.
1: Спасибо тебе, команданта Смирнова.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: По области и в Гомеле сегодня облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, порывами аж до 14. Ну а температура воздуха днем обещается 19-24 градуса тепла, надеюсь. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Утро-стимуляторы на Гомель-ФМ.
1: Обещали вам кино, да. Еще Адено.
2: Да, 1+1 вышел 15 лет назад, а вот 16 лет вообще фильмы вышли с разницей в один год, друзья. Но фильм не менее легендарный. Если кто-то не смотрел, вот как Аня Смирнова, между прочим.
1: Аня Смирнова прочитала все заранее и решила, что для ее психики это не полезно.
2: Да. Остров...
1: Да, а что ты дакаешь?
2: 17 лет назад. «Остров проклятых» 2009 года. 6 место Кинопоиска, 8,6 рейтинг у него. Я не знаю, кто не смотрел этот фильм. Это просто что-то великолепное.
1: Ну, там такие замуты, там такие повороты. Вот если вы любите неожиданные ходы, сюжетные, не знаю, как это сказать...
2: Повороты,
1: ямы.
2: Это все повороты.
1: Нет, это не повороты, это просто переосмысление ямы и все такое, вот, то, пожалуйста, любуйтесь. Расскажу сюжет.
2: Давай.
1: Два американских судебных пристава отправляются на один из островов в штате Массачусетс, чтобы расследовать исчезновение пациентки клиники для умалишенных преступников. При проведении расследования им приходится столкнуться с паутиной лжи, обрушившимся ураганом и смертельным бунтом обитателей клиники.
2: Ну и то там еще тут... внутренние переживания, внутренняя борьба. Мартин Скорсезе срежиссировал этот фильм. Просто, ну, кто его сделал? Леонардо Ди Каприо, Марк Руффало и сэр Бен Кингсли.
1: Ну да, вот так вот. А знаете ли вы,
2: да,
1: что изначально продюсеры картины хотели, чтобы постановкой занимался Вольфганг Петерсон, но позже все-таки предпочли ему Мартина Скорсезе.

0: У нас рекламируются все.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугороднее, 22.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
5: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
6: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Лельщицах на 103 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
7: Голоса Беларуси.

0: Утро на Гомеле ФМ представляет компания «Автосеть».
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Артем Аникин и Константин Комко. В разбудительном шоу «Утро-стимуляторы».
3: Артем.
4: Я здесь.
3: Какие у тебя планы на субботу?
4: Рабские.
3: В смысле рабские?
4: Трудиться буду.
3: Нет, ты будешь, не знаю, создавать прекрасное.
4: Трудиться, трудиться. Там 91 семья, я буду трудиться, как папа Карло.
3: Ну, вот так вот. Нет, давай про хорошее. Мы, кстати, тоже там будем трудиться. Почему? Потому что на стадионе «Центральный», мы напомним вам, состоится прекрасное мероприятие. Давай, давай, давай.
4: Папа, мама, я футбольная семья.
3: А, кстати, почему папа, мама, я? Почему не мама, папа, я? Год белорусской женщины все-таки.
4: Этот бренд «Папа, мама, я» еще, между прочим, УЕФА и ЮНЕСКО поддержали 6 лет назад. Так что извините, подвиньтесь.
3: Ну вот. Но ты, вы же сделаете акцент на том, что
4: нет.
3: Год белорусской женщины? Как нет?
4: Все,
3: я сделаю. Ладно, я приду,
4: узнаете.
3: Сделаю сама. Все. Вот хочешь что-то сделать, делай это сам. Это соревнование. Масштабный семейный футбольный фестиваль. Ждет вас всех интервью с гостями, конкурсы, розыгрыши подарков от партнеров и настроение от диджеев Гомель FM, то есть нас. Кстати, в партнерах у фестиваля магазин «Лемур». Если вы ищете идеальный аксессуар, представь, прийти в шикарной шляпке на футбольный фестиваль. Можно так?
4: Да, было бы эффектно.
3: Или с классной сумочкой. С очками, бижутерия. В общем, это все можно найти в магазине «Лемур». Стильные сумки из натуральной эко-кожи. Бижутерия, очки на любой вкус. Качество и красота в каждой детали. Наверное, как в футбольном мяче. Ну, я так предполагаю. Футбольный мяч же красивый, Артем? Я ничего
4: само
3: не путаю.
4: Само собой.
3: Самый красивый, идеальная форма. Да, вот. В общем, всех ждут по адресу проспект Победы 2, чтобы добавить яркости своему образу. Это все там. И, в общем, добавляйте яркости образу. А ребята, наша футбольная ассоциация поможет вам, кстати, образ спортивный завершить. Всем там маечки положены. Вот так вот.

0: Реклама на радио.
1: Представь, что мы найдем квартиру своей мечты.
2: Введите параметры жилья, форму поиска, и приложение «Моя реклама» найдет квартиру за вас. Скачай прямо сейчас.
3: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
4: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.
5: Музыка твоей страны.

0: Утро-стимуляторы. С нами просыпается настроение.
1: Я надеюсь, все уже проснулись с нами. Кто не проснулся, ну, я не знаю, что.
2: Выезжаем, просыпаем каждого. Ну что ж, под занавес нашего сегодняшнего эфира хочется такую новость поделиться с вами, рассказать. Новый тренд в сети у нас, оказывается.
1: О, давай, мы поддерживаем или хаем?
2: Сейчас узнаем. Ну, мы с тобой же уже старые по сравнению с теми, кто...
1: Тихо, ты за себя говори, подожди,
2: конечно,
1: пожалуйста.
2: Конечно, да. Короче, суть в чем тренда? Это называется модой на бедность. Эстетика разумной скупости. Начинают уже ходить не в кофейне, а покупать вот эту вот банку кофе за 3 рубля дома. Показывают на камеру фотографии, как они носки зашивают.
1: Ой.
2: Как они находят старые куртки отца и носят их, они покупают новые.
1: Это любовь к ретро.
2: Да.
1: К корням от возвращения.
2: Треснул телефон, они скотчем его заклеивают. Странно, что есть синие изоленты, но тем не менее... Вот такой тренд сейчас, понимаешь? Психологи говорят, что это просто усталость от погони за всем новым, за всем необузданным. Вещи, которые они вот накупили, горой лежат, ты их не пользуешься, и поэтому вот новый тренд. Но он цикличен, раз в 5-6 лет он появляется.
1: А, да, такое уже было, мы пропустили?
2: Получается, было.
1: Мы просто не заметили.
2: Ты как к такому относишься, к такой скупости?
1: Я не знаю, я считаю, что потребление должно быть разумным. Я не против вторичного потребления, с удовольствием платье мамы поношу, потому что просто потому, что оно мне нравится, не потому, что мне жалко купить. Хотя, ладно, я гном эконом, мне жалко купить.
2: Господа, она купила сумку динозавра.
1: Ты мне до сих пор это помнишь.
2: Походила с ней 2 дня, и теперь где-то она пропала в закромах квартиры.
1: В смысле пропала? Я с ней регулярно хожу, и дети мои выгуливают
2: сумка
1: этого динозавра.
2: Динозавр, господа. Экономный тренд от Анны Смирновой.
1: Да, вам какие интересные сумки попадались. Расскажите мне.
2: Ладно, друзья, с вами 3 часа были Анна Смирнова.
1: И Артем Аникин.
2: Услышимся завтра. Всем хорошего настроения.

0: в Гомеле. 10 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации и телерадиокомпании «Гомель». С вами Андрей Баранов. Доброе утро. Узбекистан и Беларусь прорабатывают запуск межведомственного электронного документа оборота между органами юстиции. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана в Беларуси Нуриддина Мамажонова с министром юстиции Беларуси Евгением Коваленко. Стороны обсудили укрепление правовой базы двустороннего сотрудничества, технические аспекты цифровизации документов, а также поддержку узбекских предпринимателей в Беларуси и внедрение принципа единого окна. Отмечена эффективность совместной работы министерств юстиции двух стран на международных площадках, в частности в рамках СНГ и ШОС. Саммит евразийских лидеров предварительно намечен на октябрь-декабрь следующего года. Его планируют провести в Минске. На саммит вынесут согласованный текст Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке. По словам посла Беларуси в России Юрия Селиверстова, стороны намерены завершить согласование документа к октябрю следующего года. Об этом дипломат заявил на круглом столе в посольстве, посвященном будущей хартии. В Гомеле раскрыта схема мошенничества под видом магических услуг. Оперативники задержали 33-летнюю жительницу Минска, которая в интернете предлагала дистанционное гадание, снятие порчи и проведение ритуалов. Женщина брала с клиентов не только деньги, но и ценные вещи, гаджеты, ювелирные изделия. Установлена ее причастность к обману 3 человек на сумму свыше 100 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферистки грозит до 12 лет лишения свободы. В Гомельской области 20 августа пройдет проверка системы оповещения. В ходе мероприятия будет запущено электросиренное оборудование. Граждан просят сохранять спокойствие. Проверка носит плановый характер. Предпринимать какие-либо действия не требуется. На этом выпуск завершен. У микрофона был Андрей Баранов, служба информации и телерадио компании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
4: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
5: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
4: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
6: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
3: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные города задыхаются от смога. Но что, если само здание сможет стать экогероем? Эту идею воплотили в жизнь американские инженеры, создав умные солнечные окна. Внешне – обычные стеклопакеты, но внутри – наноструктуры, преобразующие ультрафиолет в электричество. Достаточно 8 часов света, чтобы обеспечить квартиру энергией на сутки.
0: Техно-джунгли.
1: Секрет в прозрачных фотоэлементах из перовскита. Материала, который в 100 раз тоньше кремния. Окна автоматически затемняются при ярком солнце, снижая нагрузку на кондиционеры. Скептики спросят, а если град или ветер? Разработчики из компании Solar Window уверяют, стекло выдерживает ураганные порывы, а срок службы превышает 20 лет. Пока технологию тестируют в небоскребах Дубая, но скоро такие окна могут появиться в каждом доме. Остается ждать, ведь, как говорил Тесла, великие изобретения всегда рождаются на стыке фантазий и науки. Вашим проводником в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.
3: Я тебя прошу, ни слова лжи. В часах бежит, в часах дрожит.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель. Держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжайте в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Девятнадцатого августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Анна Смирнова. Здравствуйте. Белорусские спортсмены завоевали две бронзовые медали на открытом панамериканском чемпионате по дзюдо в Перу. Третье место в весе до 60 килограмм у мужчин занял Артем Колосов. В схватке за медаль он был сильнее француза Луи Пестелара. Также бронзовым призером в категории до 63 килограмм у девушек стала Яна Мокрецкая. В поединке за третью позицию белоруска справилась с Шин Чевон из Республики Корея. Всего нашу страну в Лиме представили 6 атлетов. В общей сложности открытый панамериканский чемпионат собрал 190 дзюдоистов из 36 стран. 5 белорусов гарантировали себе медали чемпионата Европы по боксу среди юниоров 18-19 лет, который проходит в Сербии. На стадии четвертьфинала у парней наш Андрей Новик до 75 килограмм победил литовца Матаса Наумцева. Рамиль Гурбанов до 50 килограмм одолел румына Йонаса Калгуэра. Богдан Шашлыков до 65 килограмм выбил ирландца Джейсона Майера. Назар Стальчук до 85 килограмм прошел черногорца Матию Рогановича. А соперник Тимофея Гапано до 90 килограмм Ахмед Абдулла Гамидов из Германии снялся перед боем. Полуфиналы с участием наших юниоров пройдут уже сегодня, а финалы 21 августа. Всего на континентальном форуме выступили боксеры из 35 стран, в том числе 14 представителей Беларуси. Славутич, Химик и Гомель одержали победы в матчах вторника на групповом этапе Кубка Руслана Салея по хоккею. В Жлобине встретились Металлург и Славутич. Основное время закончилось ничью. В серии буллитов, точнее, оказались смоляне. В итоге 3-2. С таким же счетом, только в овертаймах, закончились еще два поединка. Гомель благодаря шайбе Вадима Кравченко был сильнее Витебска, а Химик с решающим голом Дмитрия Кормилова одолел Локомотив. Сегодня матчи группового этапа Кубка Салея примут Минск, Брест и Лида. И на этом у меня все. С новостями спорта вас знакомила Анна Смирнова.

0: рекламируются все.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Реклама на радио.
1: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Второе Всебелорусское народное собрание прошло 18 и 19 мая 2001 года под лозунгом «За сильную и процветающую Беларусь». В нем приняли участие 2500 делегатов со всей страны, по 350 человек от каждой области и 400 от Минска. Были подведены итоги предыдущей пятилетки. Удалось достичь и даже перевыполнить намеченные в октябре 1996 года планы. ВВП увеличился на 36%, экспорт вырос с 5 до 8 миллиардов, жилье строилось, сельское хозяйство развивалось. Инфляция больше не галопировала, а дефицит государственного бюджета сокращался. Также собрание наметило приоритеты социально-экономического развития на 2001-2005 годы. Ими стали продовольственная безопасность, экспорт, жилье, инновации и инвестиции. С докладом, одноименным лозунгу форума, выступил глава государства. В своем выступлении он обозначил главный итог прошедшей пятилетки. Беларусь состоялась как независимое и самостоятельное государство. Мы избрали путь эволюционных преобразований, и он себя оправдал, подчеркнул белорусский лидер.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.

0: Гомеле. 11 часов.
1: Партнер новостей, сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила. Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть.
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% 7 карат. Западение 1-9-9-3-3-6. Подробности 7 карат. КВА и телефон плюс 7-9-9-6-8-9-7-7-8.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель». У микрофона Анна Смирнова. Здравствуйте. Премьер-министр Александр Турчин проводит сегодня заседание Совета министров. На повестке вопрос о проектах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь, целевых показателей денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2027 год. Участие в заседании по видеосвязи принимает и председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Сотрудники госавтоинспекции усилят контроль за перевозкой несовершеннолетних. Сегодня и завтра на территории Гомельской области пройдет профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир». Мероприятие направлено на повышение безопасности перевозки несовершеннолетних, предупреждение снижения тяжести ДТП с участием детей-пассажиров, а также пропаганду использования детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция напоминает, что перевозка детей в возрасте до 5 лет в легковом автомобиле должна осуществляться с обязательным использованием детского автокресла, соответствующего весу и росту ребенка. 5-й всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах. Маршрут проляжет через 4 епархии и 21 храм. Участники преодолеют около 250 километров. Шествие завершится 26 августа в день празднования Минской иконы Божьей Матери в Свято-Духовом кафедральном соборе столицы. Присоединиться к молитвенному шествию могут все желающие на любом отрезке пути. Еще одна информация напоследок. Древнейшие отложения органики возрастом в 3,5 миллиарда лет нашли в Индии. Об этом рассказали в журнале PNAS. Эта находка свидетельствует о появлении и широком распространении форм жизни со сложным метаболическим циклом в самом начале палеархейской эры. Еще больше новостей на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
8: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель _FM».
7: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
6: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
1: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Tony M. Категория программы 12+. Олдскулы свело.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Если чем сейчас и вспоминается телохранитель Мика Джексона, один из самых кассовых фильмов 1992 года, то именно песней. Уитни Хьюстон, сыгравшая в картине главную женскую роль, исполняет в ключевой момент фильма «I will always love you» целиком. И мощь, с которой она это делает, врезается в память навсегда. У Хьюстон были и другие хиты, но на постсоветском пространстве она ассоциируется именно с этой проникновенной балладой, которая, кстати, даже не была написана специально для телохранителя. Авторство «I Will Always Love You» принадлежит великой кантри-певице Долли Партон, которая ее первоначально и записала в 1973 году. Но настоящую жизнь песня обрела только в 90-х.

0: Твоя реклама.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Апранайся, одень и обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: Девятнадцатого августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем +19, +24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентрам.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: У нас рекламируются все.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Веганские стейки, шоколад с персональным составом витаминов или пицца, напечатанная за минуту. Это не фантастика, а реальность от израильского стартапа Redefine Meat. Их биопринтер использует чернила из горохового белка и водорослей, создавая текстуру, идентичную мясу.
0: Техно-джунгли.
1: Аппарат работает как 3D-принтер, но вместо пластика – съедобные слои. Вы задаете параметры в приложении – жирность, плотность, даже мраморность. Ученые уверяют, такой подход сократит выбросы CO2 на 90%. Ведь для выращивания бургера не нужны коровы. Критики, в свою очередь, шутят, не превратим ли мы кухню в фабрику. Но уже 50 ресторанов Европы внедрили эту систему. Возможно, через 10 лет каждый дом будет иметь свой пищевой 3D-принтер. Экологичный, быстрый, а самое главное – без отходной. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.
0: Техноджунгли.

0: Фэмили полдень.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. С начала года Беларусь посетили без виз более 153 тысяч иностранцев из 38 государств. Большинство путешественников приехало из стран-соседей – Литвы, Латвии и Польши. Всего с 15 апреля 2022 года нашу страну посетили 1 411 808 жителей Европы. В белорусском пограничном ведомстве напомнили, что главой государства принято решение о продлении безвизового въезда для граждан 38 европейских стран по 31 декабря этого года. Депутаты Гомельского городского совета депутатов 19 августа проведут единый день депутата. Народные избранники запланировали встречи, прямые телефонные линии и приемы граждан в границах избирательных округов. Единый день депутата будет проходить с участием членов молодежного совета при горсовете и представителей комитетов территориального общественного самоуправления без предварительной записи. В местах и по времени, указанному в графике единого дня депутата. Традиционно в школах Гомельщины в первый день учебного года проведут единые уроки. Это обязательные тематические занятия для учеников с 1 по 11 классы. «Знания сегодня – сила и процветание Беларуси завтра». Вот тема единого урока 1 сентября, который совсем скоро пройдет во всех школах страны. Еще одна информация напоследок. В Мирском замке воссоздают итальянский сад 18 века времен Радзивиллов. Посетителей радовать будут фонтаном, оранжереей и скульптурами. На почти 6 гектарах высадят больше 1000 деревьев. Перед тем, как взяться за работу, специалисты изучили архивные документы 18 века. На подготовку проекта ушло 10 лет. К этой минуте вся информация еще больше на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова. Служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35 и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Новости искусственного интеллекта.
7: Радио «Гомель ФМ» подружилась с Алисой.
8: Умная колонка, телефон. Везде, где есть она, есть мы.
7: Достаточно сказать «Алиса, включи «Гомель ФМ».
8: И где бы ты ни находился, мы будем вместе.
9: Включай радио «Гомель ФМ».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами.
2: Солнечный день, однако, но уже, знаете, утром иду на улицу, и уже как-то прохладненько становится. Расстраивает, если честно, меня это. Ну ладно, пока еще 2 недельки осталось, даже меньше, чем 2 до конца августа. Июля уже запуталась, чего? Да, в общем, до сентября. Поэтому наслаждаемся этим летом как можем. С вами Олеся Василькова, впереди 3 часа вместе со мной. Ну а пока о музыке расскажу. Улетели навсегда Дима Билан и Никита. Новинка от Backstreet Boys в этом часе «Bottle Up».

0: один взгляд, и я у себя в голове. Туркен в конце часа.
1: Ночь пройдет, ну давай проверим. Один взгляд, я вот тебя в голове.
0: Еще один красивый дуэт прямо сейчас. Ася и Кель о любви нам расскажут. Наш номер Вайбера плюс 375-29-34-11-34-8. Пишите приветики. Всем классного дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
0: Реклама на радио Гомель FM. Телефон 343 343.

0: Гороскоп за минуту.
1: Гороскоп за минуту прямо сейчас. Рассказываю все вам быстренько. Овны, сегодня важно не спешить. Внимание к деталям поможет избежать недоразумений. Тельцы, день благоприятен для новых знакомств. Близнецы, проявите гибкость. Ситуация требует хитрости, а не борьбы. Окей. Раки, сосредоточьтесь на простых радостях сегодня. Львы, возможен небольшой спор, но все закончится миром. Но только если не повышать тон. Девы, утро лучше посвятить мелочам. И не только утро, а день. Сегодня это все решает многое. Весы, настало время сказать то, что вы так долго откладывали. Скорпионы, ваша решительность даст неожиданный результат. Стрельцы, один поступок определяет сегодня направление будущих событий. Козероги, день подходит для анализа своих планов. Водолеи, вечер принесет приятную встречу или какое-то приглашение неожиданное, поэтому не отказываемся. Рыбы, сегодня вы особенно заметны. Используйте это в личных интересах. Это был гороскоп на сегодня, 19 августа.
0: Гороскоп за минуту.

0: Твоя реклама.
1: 22 августа открытие магазина «Мега Хэнд» в Светлогорске. «Мега Хэнд» – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
4: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
5: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

там же в эту субботу состоится мероприятие «Мама, папа, я, футбольная семья». Всех приглашаем. У нас есть партнеры, подарки будем тоже раздавать. И это Mi Buy, сеть магазинов официальной техники Xiaomi в Беларуси. Готовьте в радость. Mi Buy, аэрофритюрница Xiaomi со скидкой до 120 рублей. Приходите за покупками в ТРЦ «Мандарин Плаза», Речицкий проспект, 5В, первый этаж. Xiaomi покупай в Mi Buy.

0: У нас рекламируются все.
1: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
3: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

Ну что же, 22 августа с 11.00 до 14.00 на стадионе Центральный состоится мероприятие «Мама, папа, я. Футбольная семья». Соревнования среди участников масштабного семейного футбольного фестиваля. Интервью с гостями, конкурсы и розыгрыши подарков от партнеров и настроение от диджеев Гомель FM. И, конечно, о наших партнеров будем рассказывать. Это магазин «Лемур». Ищите идеальный аксессуар. Магазин «Лемур» – это стильные сумки из натуральной и эко-кожи, бижутерии и очки на любой вкус. Качество и красота в каждой детали. Ждем вас по адресу Проспект Победы, 2. Добавьте яркости своему образу.

хорошие новости. Внимание, состоялось открытие фирменного магазина АСВ «Коллекция». Трендовые образы, идеальный крой и комфорт на каждый день. Платья, костюмы, блузки, жакеты, юбки и брюки. Все это для вашего стильного гардероба. Создавайте яркие образы от повседневных до вечерних. АСВ «Коллекция» – это ваш новый любимый магазин. Проспект Победы, 15. Магазин АСВ «Коллекция».

0: 57. Аня Смирнова уже на месте. Анечка, привет. Что привет, нам расскажешь? Привет, подготовила Олеся. Что-нибудь интересное?
1: Естественно. Во-первых, расскажу, как у нас проходит жатва в регионе. Так. Важная информация. Каждый день мы освещаем. Расскажу о том, какой сегодня праздник. Ты уже откушала яблочко?
0: Конечно, каждый день их ем.
1: Но сегодня это прям святое дело, потому что яблочный спас, преображение Господне отмечает. Расскажу, где в Гомеле. Еще у нас, кстати, программа классная запланирована. Расскажу, что обсуждалось сегодня на коллегии в Министерстве антимонопольного регулирования торговли. Ну и закончим все это дело победителем конкурса на самую стильную собаку в мире.
0: Я собиралась тоже про нее рассказывать, ты меня опередила.
1: Участвовать
0: тоже. Хорошо. С вами Олеся Василькова. Услышимся в следующем часе после новостей и музыкальной паузы.

0: В Гомеле 13 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5 октября 2006 года. Подробности на diamante.ru или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель» Анна Смирнова. Здравствуйте. В Гомельском регионе на сегодня 488 экипажей механизаторов намолотили 1000 тонн зерна. Из них 41 молодежный. 61 экипаж, из них 6 молодежных, намолотили 2000 тонн. 4 экипажа, из них 1 молодежный, намолотили 3000 тонн. 348 водителей преодолели тысячный рубеж на отвозке зерна, из них 47 молодых и 2 девушки. 2000 тонн перевезли 122 водителя, из них 20 молодых и 2 девушки. 31 водитель перевез 3000 тонн зерна, из них 5 молодых и 1 девушка. Один водитель перевез 4000 тонн зерна. Сегодня православные отмечают Преображение Господне, один из 12 главных православных праздников. В народной традиции этот день называют Яблочным Спасом. В этот день в храмах проходят праздничные богослужения, освящают первые плоды нового урожая. В Гомеле праздник отмечают традиционно в Советском районе, под сенью яблоневого сада у скульптурной композиции «Яблоки», символизирующей сбор богатого урожая. Эта традиция продолжается уже многие годы благодаря тесному сотрудничеству между администрацией Советского района и Гомельской епархии Белорусской Православной Церкви. Вопрос продаж товаров отечественного производства обсуждали на коллегии в Министерстве антимонопольного регулирования торговли. Там собрались представители госорганов, производители и ритейл. По итогам первого полугодия доля белорусского на прилавках 54,6%. Прирост небольшой, но многолетнюю тенденцию к снижению остановили. Еще одна информация напоследок. Журнал о моде Vogue объявил победителя конкурса на самую стильную собаку 2026 года. Победителем стал итальянский грейхаунд по кличке Сэр Спад, который привлек судей своим идеальным спокойствием и проницательным видом. О развитии событий в начале следующего часа. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. С вами была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
5: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
6: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
7: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
8: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
7: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
6: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: и всем привет, кто только что присоединился к эфиру. Хорошего настроения всем желаю. С вами Олеся Василькова. Еще два часика будем вместе. Впереди у нас мировое время. Расскажу, что же в других странах происходит-то. Прогноз погоды в середине часа. Ну и, конечно, много музыки. Без нее никак. А Примор впереди. Мод и лирик, не Бруклин.
3: Хочешь, я...
2: Еще в этом часе Холли Флеймс поет нам про нежность.

А также в этот час ворвется Мона с треком «Иордан». Ну и, конечно, привет и пожелания, поздравления можно писать на наш Viber плюс 375-29-34-11-34-8. Буду все с удовольствием зачитывать. Всем хорошего дня.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно. Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
4: Музыка твоей страны.

0: Мировое время.
1: Мировое время на Гомель ФМ. С вами Олеся Василькова. В штате Вирджиния в США спасатели из лесной пожарной охраны получили сигнал тревоги и обнаружили активное пламя на втором этаже школы. И когда они туда проникли, увидели в помещении класса огромного, свободно себе передвигающегося питона. Представьте себе, да, вот так зашли, а там питончик. Оказалось, что змея прокинула нагревательную лампу. Это и стало причиной возгорания. Пожарные благополучно поймали его и удерживали до прибытия владельца. Интересно, кто содержит его. В школе сработала автоматическая система пожаротушения. Слава богу, она и помогла локализовать пламя. Но 8 классов оказались серьезно повреждены огнем. Ну, а еще погибла школьная черепаха, к сожалению. Но инцидент произошел во время каникул, поэтому пообещали, что к началу учебного года все будет устранено. Вот так надо осторожнее быть с питонами. Ну, а в штате Вирджиния 6 часов и 19 минут. Американское издание Vogue организовало конкурс определить самую стильную собаку года. Мероприятие под названием Dog привлекло внимание домашних животных, точнее их питомцев. Члены жюри обратили внимание не только на техническое и художественное параметры фотографии, но и на то, насколько удачно вообще на снимке раскрыт темперамент и индивидуальность собаки. Важным аспектом отбора служил особый критерий, который подразумевал умение питомца передавать дух и эстетику модного журнала. Еще и вот так должны быть. Но титул победителя завоевал итальянский грейхаунд Сэр Спад, его зовут. Эксперты выделили в нем сочетание невозмутимости и особой харизмы. Ну а особенно судьи привлекли проницательный и сосредоточенный взгляд. Ну а в качестве награды он удостоился чести украсить обложку издания Vogue. Ну, надеюсь, корм вкусный тоже ему купили. Ну а в Америке сейчас 6 часов 19 минут. Это было «Мировое время». Часы с вами сверяла Олеся Василькова.

0: Своя реклама.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Надувные матрасы для комфортного отдыха от 33 рублей.
3: «Ами». Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
4: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
5: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Худшие не краины.
6: Ваня, любимый человек. Нелюбимый смотрят фильм.

Классное мероприятие состоится 22 августа на стадионе «Центральный». Это «Мама, папа, я», футбольная семья. Гомель ФМ, конечно же, принимает там участие. Будем раздавать подарочки. И у нас есть партнеры. Надежный туроператор «Ростинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Гомель, Советская, 46. «Ростинг» – яркие впечатления гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

что ж, привет, к нам прилетел от Дмитрия. Хочу его зачитать. Хочу передать привет парням, работающим на белом мусоровозе, и пожелать им хорошей дороги домой. Ну что, ребят, ну классная у вас работа. Везете себе, едете, слушаете радио. Ну ладно, это я, конечно, преувеличила немножко. Хотела просто поднять вам настроение. Надеюсь, у меня это получается. Тем более у нас много классной музыки. Ребята, вам привет, хорошей вам работы, чтобы приносила она только-только позитив.

0: еще один час незаметно пролетел. Аня Смирнова уже, я уверена, подготовила выпуск, но иначе ее бы здесь не было.
1: Совершенно верно. Да, слушай, кстати, очень интересную информацию нашла. Помнишь, президент говорил, что те, кто недобросовестно отрабатывает на селе, их в армию. Вот. Минобороны выдали информацию, да, как и ребята там проходят, обучаются. Грустная есть история. В ДТП сегодня под Речицей произошло. Еще завтра будет хорошее мероприятие. Областной фестиваль «Вызов чемпиона». Представляешь, настоящие чемпионы будут вместе с детьми из Гомеля проходить препятствия всячески.
0: Это прекрасно, мне нравятся всякие препятствия.
1: А еще ученые выяснили, что влияет на развитие близорукости.
0: Хорошо, наверное, компьютеры и все дела, мобильные, нет? Ладно, значит, интрига, узнаем совсем скоро. С вами Олеся Василькова, услышимся в следующем часе.

0: познакомили. 14 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: Время новостей. Телерадиокомпании «Гомель». Расскажу вам о них я, Анна Смирнова. Здравствуйте. Отправленные в армию недобросовестные сельхозработники отрабатывают тактическую подготовку. Об этом сообщили в Минобороны. Военные обязанные из числа недобросовестных специалистов сельхозпредприятий, призванные в одно из соединений сил специальных операций, во время занятий преодолели психологическую полосу, прошли обкатку боевыми машинами и отработали эвакуацию подразделений на бронетранспортерах в район сосредоточения. В Минобороны отметили, что впереди у военно обязанных выполнение учебно-боевых задач на участках государственной границы. В Речицком районе в ДТП погиб человек. Об этом сообщили в УГАИ УВД Гомельского облсполкома. Трагедия произошла утром на трассе М-10, граница Российской Федерации, Гомель-Кобрин. По предварительной информации, 48-летний водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с другим автомобилем под управлением 44-летнего водителя. В результате ДТП 67-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте, водителя же с травмами доставили в больницу. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственного. Оперативная группа. Областной фестиваль «Вызов чемпиона» пройдет завтра на стадионе «Луч» детско-юношеской спортивной школы номер 6 Гомеля. Масштабное мероприятие под эгидой комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома и горосполкома организуют для детей, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа. «Вызов настоящих чемпионов» примут более 350 ребят со всех районов области. Туристическая полоса перетягивания каната, правовая викторина и творческие конкурсы с мастерами спорта международного класса по легкой атлетике, участницами Олимпийской игр, чемпионов мира и Европы Екатериной Поплавской и Екатериной Гончар. Еще одна информация напоследок. Ученые связали развитие близорукости с недостатком фиолетового света в помещениях. Эксперименты прошли над тупаями, примитивными родичами приматов. Медики заметили, что у животных близорукость быстро развивалась, если в их клетках отсутствовала фиолетовая часть солнечного спектра. К этой минуте вся информация. Еще больше можно найти на нашем сайте и в телеграм-канале tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
6: Я танцую до утра, чтоб танцпол дымился.
7: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
8: Дай мне ударных!
7: Радиовечеринка «Электроника без границ».
9: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: Категория программы 16+.
1: Встречай день с нами,
2: расцветай, расцветай, да, вот почему бы и не порасцветать. Лето, прекрасная погода, хотя расцветать нужно всегда, я считаю так. И быть счастливой, вот так вот я скажу. С вами Олеся Василькова, впереди час русских треков. О них и расскажу, ну и, конечно, не только. Любовь как спецэффект, мод нам об этом расскажет.

Леша Свик с треком «Без тебя» тоже ворвется в этот час. Ремикс от дуэта «Не лето» и Татьяны Булановой.

Олечка Серябкина не забыла, как любила. Да, этого невозможно забыть. С удовольствием зачитываю ваши приветы. Наш вайбер +375 29 34 11 34 8.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Большая летняя распродажа «Воскона». Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на «Скона.бай» и по номеру 7176.
2: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

нашла статистику. Примерно 50% вообще жителей сталкиваются с осенней хандрой. Она дает о себе знать уже в начале сентября. Знаете, уже совсем скоро. По словам экспертов, это все потому, что сокращается солнечное освещение. И из-за дефицита солнца организм начинает настраиваться на сложный этап и включает режим экономии сил. В результате появляется апатия, ну или тревожность иногда даже у некоторых. Но важно различать обычную грусть и более серьезное состояние. Если стремление изолироваться и ощущение бессилия держится больше 3 недель, внимание, то это уже может быть какой-то депрессии, знаете, начинаться. Поэтому это плохо. Но и о хорошем что же может помочь? Конечно же, это физическая активность в первую очередь. Ну и перемены в привычном распорядке и внимание к собственному эмоциональному состоянию. Бассейн можно, уделить время приятным занятиям, там, просмотру фильмов или общению с родными и друзьями. Знаете, не хочется так, чтобы осень наступала. Ну, а что делать? У природы нет плохой погоды, но я так не считаю, вы же знаете.

0: Твоя реклама.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
3: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
4: Тогда тебе нужно «Наше все».
3: Что?
4: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы. Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
5: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343-343.
6: Ну а 21, 22 и 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на твойвелик.бай и по телефону 780-31-31.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону плюс 375 44 72 72 400.
2: Сегодня по области в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 19, плюс 24. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375-29-865-0011.

Ну что, для тех, кто хочет передать привет, есть наш Viber, плюс 375-29-34-11-34-8, ну а также можно подписываться на наш телеграм-канал Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Всех приглашаем.

0: Реклама на радио Гомель FM.
1: Телефон 343-343.
2: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: У нас рекламируются все.
4: Ну и о звездах. Вот Мадонна обошла Тейлор Свифт. Ну как обошла? В общем-то, скоро состоится премия MTV 2026. И Мадонна, видимо, решила напомнить всем, кто здесь поп-икона. На этой премии у нее целых 11 номинаций. Это лучший, кстати, результат среди всех артистов. Но ближе всех к ней оказалась Тейлор Свифт. Она претендует на победу в 9 категориях. Ну и обе звезды поборются за главные награды, в том числе Видео года и Артист года. Вот так-то, столько номинаций. Ну, представьте, это очень круто. Но я все-таки за Мадонну.

«Где ты, милый мой, самый лучший, потерялся где-то». Это Товстик с треком «Самые лучшие». Далее у нас на Гомеле ФМ Катя Гусева и Таня Терешина. «Такси черника» нравится мне этот трек, поэтому я, пожалуй, сделаю громче.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельчицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: если зажигают звезды, значит, это кому-то нужно. Если приходит Аня Смирнова, значит, всем нужны новости.
1: Ой, ты как меня прям прорекламировала.
0: Да, ну так я умею. На радио работаю все-таки.
1: Обращайтесь к Олесе Василькову, если что. Да, расскажу о том, как рассмотрели в правительстве проекты прогноза социоэкономического развития и бюджет, между прочим, бюджет на 2027 год. Очень важно. Расскажу о том, как Беларусь продолжает выполнять свою гуманитарную миссию. Обмен военнопленными у нас тут был совсем-совсем рядышком. Сегодня расскажу о том, что завтра нужно быть внимательными, но не поддаваться панике. Будут проверять электросирены.
0: Хорошо, не будем. Вот.
1: Да, ну и все это дело закончим интересной разработкой из Китая. Летающий спасательный круг с автономной системой навигации.
0: Ну, ты, как всегда, что-нибудь придумаешь в конце.
1: Это я придумала, это ученые придумали. Вот, и если будешь тадуть, прилетит к тебе не волшебник в голубом вертолете, но тоже интересная штучка.
0: А хотелось бы волшебника с тортиком.
1: Очень надо, да?
0: Ладно, хорошо, слушаем новости с Аней Смирновой, ну а я прощаюсь с вами. С вами была Олеся Василькова, всем пока, до завтра.

0: Гомеле 15 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила, купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, 11.9.3.6. Подробности 7 карат. Приходи, телефон плюс 3.29.689.77.78.
5: С новостями в студии Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель». Здравствуйте. В правительстве рассмотрели проекты прогноза социоэкономического развития республиканского бюджета на 2027. Планируется, что благодаря выполнению поставленных задач реальные доходы населения в 2027 году вырастут более чем на 3%. Большой упор на строительство арендного жилья. Главные приоритеты остались неизменны. Это социальная сфера, достаток и рост доходов населения. Ставка на экспорт туристических и информационных услуг. В прогнозе упор также сделан на производственную инвестиционную программу. Беларусь продолжает выполнять гуманитарную миссию и в очередной раз выступила площадкой для обмена военнопленными. Россия и Украина передали друг другу по 103 человека. Белорусская сторона выстроила необходимую логистическую цепочку, созданы условия для безопасной посадки самолета в аэропорту Гомеля, исследования колонны автобусов в пункт пропуска Новая Гута, где и произошел обмен. Каждому человеку предоставлено горячее питание. Особенностью Сухпайка в этот день стала добавка яблока и меда, атрибутов православного праздника Спаса, который отмечают сегодня, 19 августа. Проверки систем оповещения с использованием электрических сирен пройдут в Гомельской области завтра. Сигнал «Внимание всем» носит предупреждающий характер. Он подается для привлечения внимания населения, сообщения о происшествии, катастрофе или стихийном бедствии. Испытания проводятся ежемесячно. В случае реальной чрезвычайной ситуации сигнал подается примерно на 2,5 минуты. В этом случае необходимо включить радио, телевидение или выйти в интернет. Инструкции о необходимых действиях будут получены по каналам связи. Еще одна информация напоследок. В Китае разработали необычное устройство – летающий спасательный круг с автономной системой навигации. Робот способен быстро добраться до человека, оказавшегося в воде. После этого устройство превращается в плавсредство и может одновременно удерживать на поверхности двух взрослых людей весом до 80 кг каждый. После выполнения задачи робот самостоятельно возвращается на базу. Для работы в темное время суток его оснастили инфракрасной камерой, которая позволяет обнаруживать людей даже при отсутствии нормального освещения. Не забывайте заглядывать на наш сайт и в телеграм-канал tvrgomel.by. У микрофона была Анна Смирнова, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем. Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
8: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11.00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
7: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
9: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Пять встать.
1: Куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
6: Да еще 5 минут еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: Категория программы 16+. Оперативная информация.
1: Добрый день. На связи областное управление МЧС. У микрофона Вероника Матусевич. За минувшие сутки в области зарегистрировано 3 пожара. Предположительно, по электрическим причинам в деревне Староселье Мозырского района произошел пожар в бане. А вероятно, из-за нарушения правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств, также баня горела в деревне Ковчицы 2 Светлогорского района. Кроме того, система передачи извещения ЧС «Молния» сообщила о загорании в общежитии в Гомеле на проспекте Космонавтов. В комнате квартиры на 10 этаже произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения. Прибывшие работники МЧС убедились в безопасности и отсутствии риска возгорания. Эвакуация жильцов не потребовалась. Уважаемые радиослушатели, соблюдайте правила пожарной безопасности. Не эксплуатируйте неисправные электроприборы и печное отопление. Замените ветхую электропроводку. При ЧС звоните по телефону 112. Берегите себя и своих близких.

0: Моя реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Жлобинский мясокомбинат продолжает летний сезон барбекю. В наших фирменных магазинах вы найдете все для идеального пикника. Сочный говяжий и свиной шашлык, ароматные стейки, аппетитные ребрышки для барбекю, а также колбаски для гриля. Это натуральное качество и превосходный вкус в каждом кусочке. Приходите, выбирайте и наслаждайтесь настоящим мясным праздником. Ждем вас в наших фирменных магазинах Жлобинского мясокомбината.
3: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или андулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DSC.by. Дёке Запад. Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: августа по области в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+.
1: Честная игра. Все о спорте. Гомель-ФМ.
2: С обзором спортивных событий Ирина Гладченко. Здравствуйте. Бобруйский клуб «Динамо» «Шеник» с победы стартовал на традиционном предсезонном турнире Кубок губернатора Тульской области. Участие в розыгрыше принимают 6 команд молодежной хоккейной лиги, которые определят победителя по круговой системе. На старте Кубка юные «Динамовцы» со счетом 6-4 одолели «Тайфун» из Владивостока, который на минувшей неделе выиграл товарищеский турнир в Бобруйске. Завтра подопечный Евгения Летова встретится с «Динамо» СПБ из Санкт-Петербурга. Матч начнется в 10:00. 21-22 августа наши хоккеисты сыграют с командами из Тулы, Академии Михайлова и АКМ «Юниором». Соответственно, в заключительный день турнира 23 августа «Динамо» «Шинник» ожидает поединок против Череповецкого «Алмаза». Новый сезон МХЛ стартует 7 сентября. Белорусские участники футбольных еврокубковых турниров начинают отдавать долги национальному чемпионату. Сегодня в отложенном поединке 18-го тура действующий чемпион страны МЛ «Витебск» примет на своей арене футболистов «Барановичей». Начало встречи в 19:00. А на этом все. С новостями спорта познакомила Ирина Гладченко.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техноджунгли.
1: У микрофона Михаил Синицын. Современные технологии стремительно развиваются, и все больше сфер нашей жизни охватывают инновации. Одно из самых интересных достижений в мире оптики – умные линзы. Эти маловыразительные устройства готовы изменить то, как мы видим мир, предлагая множество дополнительных функций прямо перед нашими глазами. Устройство представляет собой специальные линзы, которые могут не только корректировать зрение, но и обеспечивать доступ к информации в реальном времени. Например, таким образом можно отображать уведомления с телефона, навигацию и даже медицинские данные.
0: Техноджунгли.
1: Производители утверждают, что это устройство значительно упростит жизнь, позволяя пользователю оставаться на связи в любой ситуации. Представьте себе, вы гуляете по городу и можете видеть указания навигатора прямо в поле своего зрения, не вынимая телефон из кармана. Звучит как сцена из фантастического фильма. Вопрос цены на умные линзы пока не афишируется, ведь на данный момент это только образец, и этих линз еще нет в массовом производстве. Однако интерес к такой технологии привел к тому, что сейчас умные линзы стали темой обсуждения номер один. Вашим гидом в техноджунглях был Михаил Синицын. И помните, креатив – двигатель прогресса.

0: Реклама на радио. Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
1: Ищите, куда сдать старые радиодетали, платы или катализаторы? Мы, airpro.by, скупаем их по высоким ценам. Гарантируем честную оценку и мгновенную оплату. Не упустите возможность заработать на ненужных вещах. Звоните прямо сейчас по единому номеру 7067.
2: Узнаешь первым на пятой кнопке. Включай телеканал «Первый информационный».
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

0: Категория программы 12+. К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления.
1: Третье Всебелорусское народное собрание состоялось 2 и 3 марта 2006 года. Его лозунг – «Государство для народа». Участники представительного форума проанализировали результаты реализации программы социально-экономического развития Беларуси на 2001-2005 годы и рассмотрели проект аналогичного программного документа на ближайшие 5 лет. Как отметил в своем докладе президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко, «Мы сумели сделать нашу страну не только суверенной, но и экономически независимой, что гораздо сложнее». Все, о чем мы договаривались на втором Всебелорусском народном собрании, реализовано и воплощено в жизнь. Векторами новой пятилетки были объявлены всестороннее развитие человека, рост реальных доходов населения, инновационное развитие экономики, энерго- и ресурсосбережения, рост экспорта и повышение конкурентоспособности белорусской продукции, развитие агропромышленного комплекса и возрождение села, строительство жилья и развитие малых городов. Также было принято обращение, в котором подчеркивалось, что выработанная и опробированная за годы 2 пятилеток белорусская модель социально-экономического развития показала свою эффективность. На всенародном вече выступили также зарубежные гости, которые дали высокую оценку достижениям Беларуси за последние 5 лет.
0: К 30-летию Всебелорусского народного собрания Республики Беларусь. Этапы становления. Голоса Беларуси.

0: Гомеле 16 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Официальный запуск переговоров по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке запланирован на сентябрь текущего года в Нью-Йорке на площадке ООН. Уже направлены приглашения государствам Евразии, обозначившим свой интерес к участию в процессе. Беларусь и Пакистан намерены расширить торгово-экономическое сотрудничество. Подтверждена взаимная заинтересованность в активизации взаимодействия государственных органов и деловых кругов, продвижении совместных проектов. Стороны обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Инспекция МНС по Гомельской области информирует, что налоговыми органами рассчитаны имущественные налоги за прошлый год для физических лиц. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть через ЕРИП и в личном кабинете плательщика. Извещения на уплату имущественных налогов будут направлены к 1 октября. Срок уплаты не позднее 16 ноября текущего года. На стадионе «Луч» детско-юношеской спортивной школы номер 6 Гомеля завтра пройдет областной фестиваль «Вызов чемпиона». В мероприятии участие примут более 350 ребят со всех районов области. Их ждут туристическая полоса, перетягивание каната, правовая викторина и творческие конкурсы. Вызов ребятам бросили мастера спорта международного класса по легкой атлетике, участница Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Екатерина Поплавская и Екатерина Гончар. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
4: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
5: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
6: Вокруг света за один час. Это возможно. И для этого не нужно много времени и денег. Достаточно включить радио, и ты узнаешь, на каких языках поет мир.
7: Слушай «Парад планеты» с Олесей Васильковой на... Четверг, 21:00, суббота, 13:00.

0: Вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Привет всем слушателям, вы на Гомеле ФМ, на часах 16.08, Аня Мишина у микрофона. На календаре вечер среды, и я официально объявляю это время моментом для перезагрузки. Час до конца рабочего дня еще остался, но давайте не будем брать его в расчет. Работа работы, но этот вечер создан для того, чтобы отдыхать, так что выдыхаем, включаем громкость на максимум и ловим волну хорошего настроения. А теперь о музыке этого часа. О расставании и гордости споет Мартин Гаррикс. Told you so.

0: Автором трека «Темная полоса» является сам Стас Пьеха, где артист отражает свой личный жизненный опыт.
1: Не поверь, я не знаю сам, для чего я тебе пою.
0: Boys Bros и трек Crazy Like a Fool, где смысл унаследован от оригинала, но зато как круто звучит по-новому. Историю о поиске души исполнит звонки в треке «Невероятно».
1: Но важно не это, а то, что тебя люблю.
0: Окунемся в ночной вайб, свет софитов, по трек от Holy Moly «Favorite Song».

Все-таки музыка способна открывать самые потаемные уголки нашего сердца. Илья научил нас расправлять крылья, а вот следующий трек заставит эти крылья двигаться в такт музыкальному ритму. Мартин Гаррикс и трек «Told You So» прямо сейчас.

0: Твоя реклама.
1: Вот как быть? Я хочу и дом поставить, и ремонт сделать, еще бы в санаторий съездить, а не вот это вот все.
2: Тогда тебе нужно «Наше все».
1: Что?
2: Ну возьми кредит «Наше все» от Альфы.
3: Все, что вы хотите, может быть белорусским. Кредит до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
4: Большая летняя распродажа в Аскона. Только в августе. Скидки до 60%. Приглашаем в наши салоны. Подробности на Аскона Бай и по номеру 7176.
5: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
6: Гомельское областное управление департамента охраны – это мобильное, технически оснащенное подразделение Министерства внутренних дел, которое обеспечивает охрану квартир, домов, гаражей, магазинов, офисов и других объектов. Есть много способов защитить свое имущество, но с нами уверенней и надежней.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
7: Телефон 343-343.

Ребятки, напомню, что уже в эту субботу пройдет семейный футбольный фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья». Всех приглашаем, а о партнере фестиваля расскажу прямо сейчас. Надежный туроператор «Ростинг». Ваш идеальный отпуск начинается здесь. Путешествуйте смело с туроператором «Ростинг». Окунитесь в лето на берегах Хайнаня, Вьетнама, Туниса, Египта и Таиланда. Город Гомель, улица Советская, 46. «Ростинг». Яркие впечатления вам гарантированы. Телефон плюс 375 29 166 71 72.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Пора менять авто? Сделайте это за один день в «Автонова» с пробегом. Быстрый выкуп, трейд-ин, комиссия и огромный выбор проверенных машин. На Мазурова 112 за Ледовым дворцом. Мы берем все оформление на себя. Вам остается только забрать ключи. Подробнее по телефону. Плюс 375 44 72 72 400.
2: Завтра, 20 августа, по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны даже грозы. Температура воздуха днем плюс 21-26 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

Песня Даниила «Не покидай» оставляет после себя очень интересное послевкусие. Это глубокий монолог, где музыка замирает вместе с дыханием слушателя. Ну, музыкальную эстафету пора передавать. Она переходит к Айго и треку «Take Me Back», которая подхватывает эту ноту меланхолии и превращает в нечто совершенно иное. Слушаем.

Большинство из нас, миллениалов, помнят у своих бабушек и дедушек того самого отважного стража-петуха, который кошмарил всех детей в окрестности. Кстати, у нас был гусь и коза, их боялись даже взрослые. Так вот, следующая история этому подтверждение. Юношеский футбольный матч, который прошел в Бразилии, должен был запомниться голами и красивыми моментами, но запомнился кое-чем иным. Причиной стал незваный гость, сине-желтый попугай Арам. Непонятно, что творилось в голове у птицы, она нападала на подростков-футболистов, которым пришлось забыть о матче и, понятно, в панике спасаться бегством. Судья решил матч, игру прекратить. Она продолжилась чуть позже, когда уже птичка, наконец, улетела. Так что порой приходится сражаться не только с игроками другой команды, но и с попугаями, как оказывается, тоже.

0: Реклама на радио. Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
1: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит.

0: подходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
1: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

0: «Вечер на Буме» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомеле ФМ на часах 16:50, микрофон Аня Мишина. Очередная история подоспела. Многие из нас или наших детей брали у родителей машину или мотоцикл, чтобы покататься. И не всегда все заканчивалось идеально. Приходилось за свои деньги ремонтировать втихую, договариваться и обещать, что больше так не-не-не. История как раз в тему. Один молодой парень взял на прокат машину BMW. Это житель Сингапура. И попал в аварию. Хотя сам он не пострадал, авто получило некоторое повреждение. В автосалоне клиенту предъявили сумму за ремонт около 4000 долларов. И парень, кстати, он не первый раз арендовал автомобиль и в этом салоне. Сказал, что вначале ему нужно пойти пообедать. Такое, видимо, на фоне паники и стресса странное желание. Или набраться сил, что ли. Менеджер автосалона вышел за клиентом на улицу, чтобы посмотреть за парнем. А он попытался убежать. Причем бежал так быстро, что даже потерял свои шлепанцы. А потом решил спрятаться в кустах. Но более лучшего места он не нашел. Беглеца успешно нашли. Интересно, а пообедать парню все-таки дали или нет? Как-то жалко, голодный.

0: на часах 16:57. Первый час завершился, но и уже можно поздравить тех, кто уже скоро, совсем скоро увидит заветные 17:00 на часах. Ирина Глаченко уже здесь.
1: Да, всем привет, передаю я. Подготовила новости, конечно же, для вас традиционно.
0: Ждем анонс.
1: Значит, заработная плата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. И какой же размер будет, тоже расскажу чуть-чуть позже. И сообщу вам, где же в регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости.
0: Об этом чуть позже. Ребят, я не прощаюсь, совсем скоро услышимся. А пока послушаем Beyonce и трек Crazy in Love, где героиня признается, что с приходом любви ее жизнь кардинально изменилась.

0: Гомеле 17 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%. Жизнь прекрасна с диаманте.
3: Срок проведения акции 5-5-5-5-6. Подробности на diamante.by или по телефону плюс 7-29-689-77-78.
4: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Около 2600 школ в Беларуси откроют двери для более чем миллиона учащихся. Стоит отметить, что с 1 сентября изменится порядок в организации школьного питания. При одноразовом будет обязательно предоставляться второй завтрак, а для учащихся во вторую смену – полдник. А денежные нормы на питание увеличатся на 5%. Заработная плата работников бюджетной сферы повышается с 1 сентября. Ее размер увеличивается до 300 рублей. Это уже второе повышение базовой ставки в этом году. С 1 января она также выросла. Повышение позволит увеличить заработную плату 770 тысячам работников бюджетной сферы. В областном центре организована работа единой диспетчерской службы транспорта общего пользования областного центра. Каждый горожанин может обратиться в единую диспетчерскую и оставить свое предложение. А также замечания о работе автобусов и троллейбусов города. Звонки принимаются по номеру плюс 375-29-105-87-87. В регионе установлены новые мобильные датчики контроля скорости. Так, сегодня прибор фиксирует нарушения на 31-м километре автодороги подъезд от трассы границы России Гомель-Кобрин. Скоростное ограничение для водителей легкового транспорта, мотоциклов и автобусов 90 км в час, а для водителя грузового 70 км в час. И к новостям партнера. Знойная распродажа в царском золоте. Только по 31 августа ювелирные украшения со скидками до 85%. Выбирайте лучшее для себя. Подробности акции на царской.бай и по телефону. Плюс 375-29-716-44-44. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
5: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
5: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
1: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
6: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

На часах 17.06, вы на Гомеле ФМ, Аня Мишина по-прежнему с вами у микрофона. Ну что, традицию мы не нарушаем. Вопрос, который я написала для вас в Телеграме «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ», ждет ваших комментариев, а тема такая. Помните, как в детстве лазили в чужой сад за недозрелыми яблоками, но вкусными? У кого была такая история, признавайтесь по секрету в комментариях. Не осудим, а обсудим. А вечерний эфир продолжается, и сейчас о музыке этого часа. Все о темной стороне отношений послушаем в треке от Miley Cyrus «Easy Love».

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Компания «Белекс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
4: Включай любимое радио. В Мозыре и Калинковичах на 105.4 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Белорусский исполнитель Виталий Дроб точно знает, когда весь мир молчит, важно услышать сердце, которое отвечает вам и знает настоящую правду. Но иногда даже наступает самое время отпустить прошлое, поймать волну и просто скользить по жизни. Смываем меланхолию и влетаем в легкость вместе с Nike в треке «Glide».

0: Твоя реклама.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
3: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ». Телефон 343-343.

Напомню о наших партнерах семейного футбольного фестиваля «Папа, мама, я, футбольная семья», который пройдет уже в эту субботу. Всех приглашаем на мероприятие. Наши коллеги-диджеи проведут интересные розыгрыши с призами, конечно. Стиль начинается с вас, а продолжается в АСБ-коллекции. Новый фирменный магазин в Гомеле уже открыт. Элегантное платье, современные костюмы, блузки, жакеты, юбки и брюки. Образы для работы, отдыха и особых случаев. Почувствуйте уверенность в каждом движении. АСБ-коллекция, проспект Победы, 15.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! Сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Завтра, 20 августа, по области в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди и, возможно, даже грозы. Температура воздуха днем плюс 21-26 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.
5: Музыка твоей страны.

0: У нас рекламируются все.
1: Хочешь настоящий оффроуд? В Crazy Offroad теперь есть все. Багги, мощь и драйв. Квадроциклы, классика бездорожья. Эндуро, свобода на двух колесах. Новая локация, вся техника ждет тебя. Приезжай, Crazy Offroad. Твой лес, твой драйв, твоя свобода.
2: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
1: Бери сейчас, плати потом. Ваш доход, ваши правила. Подберем идеальный платеж. Автосалон «Сток Авто». Более 100 автомобилей на площадке. Продажа проверенных авто с пробегом. Комиссионная продажа. Срочный выкуп и выгодный трейд-ин. «Сток Авто». Город Гомель, Междугородняя, 22.
3: Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк по карточке. Visa, Cash.

Банк.бай или по телефону 120. Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Франции Take Weight уверяют нас, что градус чувств бывает только жарким. Но мы-то знаем, когда дело доходит до настоящих драм, никакой июль и август не спасет. Если в этом списке бывших и есть те, кто предан своему делу до конца и возглавляет его так, то превратит любые слезы в хит. А на Асте прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос. Места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
3: Хочешь ремонт? Делай. Хочешь новый гаджет? Покупай. Хочешь отпуск или авто? Бери. Хватит ждать. Паритет-банк одобряет. Кредит до 100 тысяч рублей на любые цели до 5 лет. Подробнее на паритетбанк.бай или по телефону 171. Паритет-банк. С нами удобно.
4: Включай любимое радио. В Жлобине, Рогачеве и Светлогорске на 103 FM. Телефон рекламной службы 343 343.

одно исследование для вас специально нашла. Оказывается, если ваш партнер храпит, он крадет 2 часа вашего сна. Это немало, на секундочку. Пишут, что если медикаментозно не получается избавиться от такого недуга, то отличным способом будет раздельный сон. Ну, это написано не конец отношений, а забота о здоровье обоих. Прям девиз. Защити свой сон – это не эгоизм, а биология. Друзья, а как вы думаете, может быть, существуют более гуманные способы борьбы с храпом? Делитесь в Телеграме. Гомель, нижнее подчеркивание, FM. Прочитаю.

0: Черногории представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Гомель ФМ на часах 17:50 уже. Аня Мишина с вами на связи. Ребята, а вы боитесь уколов? Вот такая история сейчас расскажу вам. Принц – это не статус, это огромный, но невероятно дружелюбный ротвейлер, который спокойно относится к походам к ветеринару. Но чего принц не переносит, так это вида иголок. Поэтому, когда приходит время прививок, врачи пытаются всячески отвлечь собаку, чтобы он не нервничал. И вот недавно ветеринар придумал, как сделать так, чтобы собака даже не заметила жуткую иголку. Принесли кота другого пациента и показали его сквозь такое небольшое дверное окошко. И вот собака отвлекся на кота и не обратила внимания на прививку. Вот интересно, такой лайфхак. Работает, как ни крути, на людях, так и на животных. Кстати, о прививках. Я как-то рассказывала, что у меня живут котята. Так вот, друзья, если вы хотите разукрасить такие самые яркие краски и эмоции своей будни, то с радостью предложу питомцев. У меня, как в мультике, три кота, три мальчика. Им буквально недавно исполнилось 1.5 месяца. Они очень воспитанные, сдержанные и соблюдают гигиену, что немаловажно. За них я полностью ручаюсь. Так что три кота ждут своих хозяев, с которыми и проживут свою лучшую жизнь. Пишите на Viber 29 34 11 34 8.

0: часах 17:57. Время беспощадно бежит, но в запасе есть еще, да, один час. Ирочка к нам опять пришла.
1: Да, конечно же, пришла, тоже стремилась, сбежала к вам, чтобы поделиться с вами новостями. В частности, губернатор Иван Крупко сегодня провел встречу с представителями бизнеса, о чем же шла речь, расскажу совсем скоро. И хочу напомнить, что завтра в Гомеле, в областном центре, пройдет ежемесячная плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Никаких действий предпринимать не стоит.
0: Главное, просто, не бояться.
1: Да, сохранять спокойствие. Mm-hmm.
0: Это важно. Подробности немножко позже. Да, друзья, мне не прощаюсь. Совсем скоро еще услышимся. А пока послушаем Клаву Коку и трек «Еще люблю».

0: Гомеле. 18 часов.
1: Партнер новостей — Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Губернатор Иван Крупко провел встречу с представителями бизнеса, на которой обсудили реализацию инвестиционного проекта. Руководители строительной компании обратились с предложением о строительстве жилого комплекса в Гомеле. Председатель облсполкома подчеркнул, что инвестиции важны, но они должны нести и социальную нагрузку. В предлагаемом проекте необходимо отвести место не только для жилья, но и для административных, общественных и социальных зданий. Вопрос детально проработают службы с учетом потребностей города. Более 80% семей Гомельщины уже получили единовременную материальную помощь на подготовку к школе. Напомню, в этом месяце также проходит благотворительная акция, организованная территориальными центрами соцобслуживания населения, фондами и общественными объединениями, такие как «Школьный ранец», «Собери ребенка в школу с улыбкой» и «Портфель первоклассника». В областном центре завтра пройдет ежемесячная плановая проверка системы оповещения с включением электросирен. Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям просит граждан сохранять спокойствие. Предпринимать никаких специальных действий не требуется. Гомель Облгидромет предупреждает о неблагоприятных метеорологических явлениях. На завтра объявлен оранжевый уровень опасности. На большей части территории Гомельской области пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-западный, южный 4-9 метров в секунду. Порывы до 20 метров в секунду. И к новостям партнерам. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирное украшение и наручные часы с выгодой до 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
5: Опять вставать?
6: Ай, куда?
7: Зачем?
6: Который час?
8: Можно я сегодня никуда не пойду?
0: Тяжело просыпаетесь?
5: Да еще 5 минут еще.
0: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101 и 3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

0: «Вечер на Бумере» представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Категория программы 16+.

Вы на Гомеле ФМ на часах 18.07. У микрофона Аня Мишина. Друзья, напомню, что вы можете присылать нам поздравления или передавать приветы своим близким в рубрике «Лови привет». Заходите в наш телеграм-канал «Гомель, нижнее подчеркивание ФМ». Бросайте фотки, место, где вы были недавно. Может, какое-то необычное совсем место, по вашему примеру, посоветуем всем слушателям. В общем, пишите. В Вайбере мы тоже есть. Номер телефона с кодом 29-34-11-34-8. А сейчас о музыке этого часа. О девушках из других планет послушаем от Сократа его трек-комплимент «Море в глазах».

безусловной любви у Манескина в треке «V-Drive». Джонас Лав еще раз докажет нам в треке «If You Do», что ничто не заменит теплоту родного человека.

0: В искусство можно превратить все, даже рекламу.
1: Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Компания «Белэкс» для выполнения международных перевозок приглашает на работу водителей категории С и Е. Проводим обучение и стажировку. Кандидаты с опытом перевозок в страны Азии и Китая приветствуются. Зарплата от 3 500 рублей. Телефон плюс 375-29-131-11-26.
0: Реклама на радио «Гомель-ФМ».
5: Телефон 343-343.
1: Музыка твоей страны.

только что Виктория добавила в наш эфир эстетики, нежности и итальянского шарма. Но стоит признать, что жизнь штука контрастная, а канадские артисты Crash Adams пошли на пролом в своем треке New Head. Они говорят прямо: «Мне нужно новое сердце, которое вообще не знает, кто ты такая. Как вам план?» Так что если ваше сердечко немного барахлит после неудачных свиданий, включаем громче и ловим бодрый ритм, и пусть весь мир подождет.

0: Твоя реклама.
1: Мегахенд! 22 августа открытие магазина Мегахенд в Светлогорске. Мегахенд – сеть магазинов одежды и обуви из Европы. Запоминайте адрес: улица Калинина, 6, ТЦ «Березки». Подробности на сайте megadefishand.by.
2: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Включай любимое радио. В Петрикове, Житковичах и Мельщицах на 103.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

переходим от гениальных комплиментов к гениальной очередной такой очередные исследования ученых. Интересно очень. Они доказали, когда женщина получает цветы, ее кортизол падает на 68% всего за 8 минут. Аромат живых цветов активирует лимбическую систему быстрее, чем любой антидепрессант. Вот как. Это не про романтику, а про биохимию, когда нервная система... что там дальше делать? Буквально перестраивается в присутствии цветов. И что самое удивительное, эффект держится до 3 дней. А потом? А что потом? Потом букет цветов нужно, естественно, обновить. Ну, все же просто, наверное.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, держите инструкцию, как легко обновить автомобиль и не переплатить. Приезжаете в Автоново, отдаете старое авто в трейд-ин, получаете скидку до 4000 белорусских рублей и уезжаете на новом Белджи. Цены стартуют от 45 900 рублей. Бонус. Первое ТО всего за 1 рубль. Просто, честно, выгодно. Ждем вас в дилерских центрах Белджи Автоново и на сайте belgi-gomel.by.
2: Завтра, 20 августа, по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах возможны даже грозы. Температура воздуха днем плюс 21-26 градусов. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет». Продажа авто.
5: «Белавтомаркет».
4: Срочный выкуп.
5: «Белавтомаркет».
4: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон +375 29 865 00 11.

0: У нас рекламируются все.
1: Кофе купил.
2: Вернулась.
1: Билеты в кино.
2: Вернулась.
1: Поужинали.
2: И это вернулось.
1: Что у тебя постоянно возвращается?
2: Кэшбэк по карточке Visa.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120.
1: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

Ну что, перейдем от космических танцев к земным чувствам. Красиво, масштабно, но давайте спускаться к реальным историям, которые знакомы каждому. Бывает так, танцуешь, любишь, а потом бац, и разбитое сердечко. Девушки, если прямо сейчас вам хочется погрустить из-за кого-то, то слезы отставить. Группа Бис вернулась в игру как раз для того, чтобы занять место вашего личного психолога. Таня, не плачь. Это трек в поддержку всех девушек, кому сейчас нелегко. Слушаем, подпеваем и отпускаем прошлое. А главное, помним, что жизнь на одном человеке точно не заканчивается.

Вчера попался мне короткий отрывок из фильма «Зеленая миля». И меня осенило. Это не просто фильм, это краш-тест на человечность. Друзья, посоветую вам его на вечер посмотреть, в частности, для подрастающего поколения. Кто не смотрел, коротко расскажу о сюжете. В мире, где процветает токсичность, Джон Коффи, главный герой, является абсолютным эмпатом. Он буквально умирает от эмпатического выгорания, произнося фразу «Я устал от боли, которую слышу и чувствую в мире». Это кино не про тюрьму, это история о том, как сложно тем, кто умеет сопереживать и сочувствовать. Это драма с элементами мистики, где рассказывается о чуде, сострадании и несправедливости. Те, кто смотрел наверняка фильм, никогда не забудут. Итак, «Зеленая миля». Фильм 1999 года. Советую. Ну и носовой платочек, думаю, нужно подготовить. Пригодится.

0: вечер на Бумере представляет компания «Автосеть».
1: Большая распродажа в «Автосеть». Скидки на все шины до 50%. Плюс бесплатный шиномонтаж при покупке шин в магазинах «Автосеть» в Гомеле, Жлобине, Мозыре и других городах Беларуси. «Автосеть». За шинами к нам.

Вы на Гомель FM на часах 18:51 у микрофона Аня Мишна. Ну что, друзья, чуть не забыла всех поздравить с праздником Яблочный Спас. Поздравляю. А в поддержку события предлагаю что-нибудь приготовить. Сделаем яблочный десерт под названием «Сладкий обморок». Как вам? Это блюдо, для которого нужны всего 3 яблока, микроволновка и отсутствие кулинарного таланта. Начинаем. Вырезаем у яблок сердцевину так, чтобы получился стаканчик. Если вы случайно его проткнете, поздравляю, получится яблочная труба. Ну, съешьте яблоко тогда. Внутрь яблока кладем ложку меда в этот стаканчик, грецкий орех и посыпаем все это корицей. Но если вдруг вы захотите чихнуть, советую отойти, иначе кухня превратится в песчаные дюны из корицы. Отправляем всю эту красоту в микроволновку всего на 4 минуты, где яблоки начнут забавно шипеть и сморщиваться. И без вишенки на торте, конечно, не обойтись. На горячий десерт кладем шарик холодного мороженого. Включаем радио Гомель FM и падаем в обморок от этой нереальной вкуснятины. Всем приятного аппетита!

0: на часах 18.57. 3 часа, как всегда, пролетели быстро и незаметно. Уходить не хочется, но, наверное, все-таки надо. Я сегодня задавала вопрос для слушателей. Ира, это я тебе говорю. Задам и тебе. Так. Вспомни, как в детстве лазила в чужой сад за вкусными яблоками. Признавайся. По секрету.
1: В том-то и дело, что не лазила. Я-то выросла в частном доме, у нас свой дом.
0: И все-таки нет.
1: У нас все росло свое, так что лазить, да, не пришлось к другим.
0: У нас есть комментарий от нашего слушателя, от Николая. Пишет, да, было классно. Особенно, когда дедушка гонялся по огороду за нами с ружьем. Весело и вкусно. Ружье, на всякий случай, было заряжено солью. Ну, это тоже больно, я думаю, да?
1: Конечно.
0: Не чувствовала, но я слышала, что рассказывали, кто лазал, да.
1: И в фильмах, да, показывали.
0: Да, я не лазила, но, конечно, был соблазн велик, но помню, где-то мы горох, да, на горох мы позарились, было. Веселое очень давно, детство, правда, да? Считаю, что время, да, все сгладило. Давай так считать.
1: Да-да-да. Я же с новостями пришла не просто так.
0: Говори, ждем.
1: О чем же я вам расскажу. Сегодня член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич работала в Жлобинском районе, я расскажу об этом, а также как же в Гомеле сегодня отпраздновали яблочный спас.
0: Об этом чуть позже. Друзья, прощаюсь с вами до завтра. Услышимся в 16 часов на Гомеле ФМ. Желаю вам уютного и беззаботного вечера.

0: Гомеле. 19 часов.
1: Партнер новостей – сеть магазинов 7 карат.
2: Я его купила! Купила! Кольцо с бриллиантом 1 карат. И всего за 1999 рублей. 7 карат. Белое золото и бриллиант 1 карат за 1999 рублей. Моя прелесть!
3: Жизнь прекрасна. Не жди повода. Балуй себя украшениями с драгоценными камнями со скидками до 50% в 7 карат.
4: Запомни, акции для действия 2006-го. Подробности 7 карат. Открывай телефон плюс 7529-689-7778.
5: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. Сегодня член Совета Республики, председатель областного совета депутатов Екатерина Зинкевич работала в Жлобинском районе. Сенатор провела прием граждан в Коротковичском сельсовете. Местные жители обратились с вопросами ремонта дорог, просили оказать содействие в дальнейшей эксплуатации пустующего здания. Все темы взяты на контроль. Председатель Гомельского облсполкома Иван Крупко сегодня собрал совещание по вопросам сельского хозяйства. Одна из ключевых тем – завершение уборочной кампании. Губернатор обозначил, что в кратчайшие сроки необходимо завершить уборку зерновых, особенно учитывая прогнозируемые дожди. До 15 сентября убрать солому, а до 25 августа завершить сев озимого рапса. Производственное объединение «Беларусьнефть» стало первым в Гомельской области учреждением, получившим статус «бизнес-школа». Присвоение данного статуса открывает новые возможности для развития программ подготовки управленческих кадров, ориентированных на потребности реального сектора экономики. Стоит отметить, в Беларуси уже 6 бизнес-школ. В Гомеле отпраздновали яблочный спас. В советском районе на улице Барыкина прошло народное гуляние, приуроченное к православному празднику. Гости отведали яблочных десертов, посетили выставку «Барышня на самовар» и оценили работы мастеров декоративно-прикладного творчества. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации, телерадиокомпании «Гомель».
6: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
7: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
8: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
9: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
8: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда.
7: Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Электроника без границ. Ритм твоего вечера. Наши диджеи не ставят треки. Они компилируют настроение. Без лишних слов. Только музыка, которая станет твоим пульсом.
1: Дай мне ударных!
0: Радиовечеринка «Электроника без границ».
2: Безвизовый режим действует в пятницу и воскресенье в 21:00.

0: категория программы 12+.
1: Свежее решение.
2: Всем привет, с вами Константин Камко. Композиция «The Man Comes Around» Джонни Кэша входит в список лучших песен 2000-х годов по версии Pitchfork. Песня звучит в саундтреках многих известных фильмов, включая «Рассвет мертвецов» 2004-го, «Девушка моего лучшего друга» 2008-го и «Логан» 2017-го годов. Вот что рассказывал Джонни Кэш об истории создания песни. Первоначальная идея возникла из сна несколько лет тому назад. Я был в Англии, где купил книгу «Dreaming of the Queen», «Мечтая о королеве». В книге рассказывалось о людях, которые мечтают оказаться рядом с королевой Елизаветой II. Мне приснилось, что я зашел в Букингемский дворец, а там сидит она. Когда я приблизился, она подняла глаза на меня и сказала: «Джонни Кэш, вы похожи на терновник в бурю». Затем, конечно, я проснулся. Мне стало ясно, что фраза «терновник в бурю» кажется мне знакомой. В итоге я пришел к выводу, что она библейская, и нашел ее в книге Иова. Постепенно она начала превращаться в песню, и я стал заимствовать разные вещи из Откровения. Так появилась «The Man Comes Around».
3: There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup or disappear into the potter's ground when the man comes around?
2: Что, олдскулы свело?
0: Олдскулы свело.
1: Свежее решение.

0: Твоя реклама.
1: Не упусти самое важное. Включай первый информационный телеканал на пятой кнопке.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцев. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй, слухай белорусскую музыку. Читай, размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уластную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Включай любимое радио. В Гомеле, Добруше и Речице на 101 и 3 FM. Телефон рекламной службы 343-343. Музыка твоей страны.
4: Куда не бывает.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Какой вы видите крышу своего дома? Бесшумная гибкая черепица, кровля из металлочерепицы или антулина? Какой бы выбор вы ни сделали, все для вашей кровли уже есть в «Дёке Запад». Кровельные материалы для любого бюджета. Водостоки, утеплители, ОСБ, мансардные окна и даже лестницы. DC.by. «Дёке Запад». Все для кровли под одной крышей. Город Гомель, улица Троллейбусная, 10. Телефон 8029-312-0505.
2: 20 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Реклама на радио Гомель-ФМ.
1: Телефон 343-343.
2: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются.

0: Это надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375-33-313-37-65. Беседа – это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Реклама на радио.

0: Гомеле 20 часов.
1: Партнер новостей – Жлобинский мясокомбинат. Только натуральные продукты.
2: Добро пожаловать в фирменные магазины Жлобинского мясокомбината. У нас широкий выбор вкуснейших продуктов. От сочных стейков до готовых колбас. Цены вас приятно удивят. Высокое качество по доступным ценам – это то, что мы гарантируем. Приходите и убедитесь сами.
3: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Гладченко. Здравствуйте. В Беларуси с 1 марта 2027 года предусматривается введение маркировки средствами идентификации отдельных видов молочных продуктов и сыров, сырков творожных, творожных изделий, сыров плавленных и иных видов молочных продуктов. Соответствующее постановление Совета министров подписал премьер-министр Александр Турчин. В Гомельской области 745 малышей в возрасте до 2 лет посещают детские сады. Как подчеркнули в Главном управлении образования облсполкома, в регионе интерес родителей к группам раннего возраста растет. Еще в марте этого года их было 63, а сегодня 82. Они открыты в каждом районе области, а в Гомеле работают в 30 детских садах. Профилактическая акция «Ребенок – главный пассажир» пройдет сегодня и завтра в Гомельской области. Она нацелена на повышение безопасности перевозки несовершеннолетних, предупреждение и снижение тяжести ДТП с участием детей-пассажиров, а также пропаганду использования детских удерживающих устройств. А теперь о курсах валют. Доллар и российский рубль подешевели, юань подорожал на торгах сегодня. $1 теперь стоит 3 рубля 2 копейки. За 10 юаней предстоит отдать 4 рубля 50 копеек. Российский рубль немного подешевел, до 3 белорусских рублей 56 копеек за 100 российских рублей. Это все новости к этому часу. Ирина Гладченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
0: Начало часа представляет Волковысский мясокомбинат.
4: Волковысский мясокомбинат приглашает за покупками в городе Гомеле в свои магазины, которые расположены на улице Международная, 35, и улице Мазурова, 21. Мы рады предложить жителям и гостям города Гомеля вкусную продукцию по разумным ценам. Ждем вас в наших магазинах.
0: Гомель! Приглашаем вас на яркий спортивный праздник-фестиваль «Папа, мама, я. Футбольная семья».
4: 22 августа на стадионе «Центральный» в 11:00. Вас ждут веселые футбольные эстафеты для детей и взрослых, командные конкурсы, активные игры, призы и отличное настроение от диджеев «Гомель FM», а также специальный розыгрыш в телеграм-канале «Гомель нижнее подчеркивание FM».
0: Приходите всей семьей, зовите друзей и болельщиков. Вместе мы команда. Подробности в официальных аккаунтах и в эфире «Гомель FM».

0: Капец, Стас.
1: А куда?
2: Зачем?
3: Который час?
4: Можно я сегодня никуда не пойду?
5: Тяжело просыпаетесь?
0: Да еще 5 минут. Еще.
5: Вам помогут утростимуляторы. Принимайте по будням с 7 до 10 на 101.3 FM. Отпускаются без рецепта, вызывают привыкание, содержат дофамин, не имеют побочных эффектов, кроме хорошего настроения.

удовольствием.

0: Прогноз погоды представляет дилерский центр «Джили Автонова».
1: Гомель, встречай будущее! Новый технологичный электромобиль «Джили» от 39 900 рублей. Покупка стала еще доступнее. Аванс от 0%, кредит от 0,95%. Также действует выгодный обмен вашего старого автомобиля по системе Trade-in. Путешествуйте бесшумно и экономно каждый день. Ждем вас в автоцентре «Джили Автонова» и на сайте jili-gomel.by.
2: августа по области в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет сеть автосалонов «Белавтомаркет».
4: «Белавтомаркет».
5: Продажа авто.
4: «Белавтомаркет».
5: Срочный выкуп.
4: «Белавтомаркет».
5: Пришел пешком, уехал на иномарке. «Белавтомаркет.бел». Сеть автосалонов автомобилей с пробегом.
6: Мы находимся по адресу город Гомель, улица Лазурная, 22. Телефон плюс 375 29 865 00 11.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида. Техно-джунгли.
1: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Шаг в будущее уже сделан. Американская робототехническая компания DeFi совершила настоящий прорыв. Она разработала инновационную обувь Sidekick специально для людей с ограниченными возможностями. Теперь преодолевать большие расстояния станет значительно легче. Устройство помогает двигаться быстрее и увереннее, делая каждый шаг ощутимо комфортнее. По сути, Sidekick — это первое в мире носимое устройство с питанием от лодыжки. Система состоит из двух элементов — удобных спортивных кроссовок и легкого экзоскелета, который надежно крепится на икру с помощью эргономичного ремешка. Внутри экзоскелета расположены аккумулятор и высокоточные датчики, непрерывно отслеживающие походку пользователя. Они в реальном времени считывают движение человека и мягко подталкивают ноги при каждом шаге, словно дают легкий импульс вперед, помогая сохранять ритм и снижая нагрузку.
0: Техно-джунгли.
1: Важное преимущество Sidekick – гибкая настройка уровня поддержки. Пользователь может выбрать один из нескольких режимов мощности в зависимости от своих потребностей. Минимальный режим слегка подталкивает ноги, придавая походке дополнительную энергичность и легкость. Средние уровни обеспечивают заметную поддержку, помогая сохранять темп при длительных прогулках. Максимальные уровни дают ощутимую помощь, идеально для преодоления.

0: Гомеле. 21 час.
1: Партнер новостей – сеть магазинов «7 карат».
2: Для той, кто не согласна на меньшее. Идеальное золотое кольцо с бриллиантом 1 карат в диаманте всего за 1999 рублей. И скидки на украшения с бриллиантами до 50%.

0: В эфире служба информации телерадиокомпании «Гомель», в студии Ирина Глаченко. Здравствуйте. Официальный запуск переговоров по разработке Евразийской хартии многообразия и многополярности в 21 веке запланирован на сентябрь текущего года в Нью-Йорке на площадке ООН. Уже направлены приглашения государствам Евразии, обозначившим свой интерес к участию в процессе. Беларусь и Пакистан намерены расширить торгово-экономическое сотрудничество. Подтверждена взаимная заинтересованность в активизации взаимодействия государственных органов и деловых кругов, продвижении совместных проектов. Стороны обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, достигнутых на высшем уровне. Инспекция МНС по Гомельской области информирует, что налоговыми органами рассчитаны имущественные налоги за прошлый год для физических лиц. Общую сумму единого имущественного платежа можно посмотреть через ЕРИП и в личном кабинете плательщика. Извещения на уплату имущественных налогов будут направлены к 1 октября. Срок уплаты не позднее 16 ноября текущего года. На стадионе «Лучи» детско-юношеской спортивной школы номер 6 Гомеля завтра пройдет областной фестиваль «Вызов чемпиона». В мероприятии участие примут более 350 ребят со всех районов области. Их ждут туристическая полоса, перетягивание каната, правовая викторина и творческие конкурсы. Вызов ребятам бросили мастера спорта международного класса по легкой атлетике, участница Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Екатерина Поплавская и Екатерина Гончар. Это все новости к этому часу. Ирина Глаченко, служба информации телерадиокомпании «Гомель».
1: Начало часа представляет Управление капитального строительства Мозырского района.
2: УКС Мозырского района предлагает квартиры в новом микрорайоне. Современные панельные дома повышенной комфортности, просторные дворы, зона отдыха и удобная парковка. Сделайте вклад в свое будущее уже сегодня. Вся информация по телефону в Мозыре 252-853 или на сайте uksmozyr.by. Долевое строительство – это доступные условия и уверенность в будущем.
3: Я хочу с тобой танцевать. И чтобы ты сказал,

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Культура и духовность кожного народа формируются стагоддзями и передаются с поколения у поколения. Храмы – это живая вековая история. Один со старожитнейших городов Беларуси – Мазыр. У письмовых крыницах он сгадывается с 1155 года. Тут заховалося шмат колоритных будинков. Один из них – Свято-Михайловский собор, узведены у 1648 годе, як костел кляштара бернардинцев. У его крипте была родовая похавальня роду аскерков – заснавальников монастыра. После скасования тут разместился православный Свято-Михайловский кафедральный собор Туровской епархии. 5 вересня 1865 года храм был освящен по православным чине. Як помник архитектуры 17-18 стагоддзяў, гэта так званая белорусская форма базиликальных храмов эпохи позднего барокко. Собор был узведены у выгляде двухвежевой трехнефной базилики. Прамавугольный будинок поделены унутры двух двумя рядами колонн на три нефы, центральный и два боковых.
1: Легкое подороже.
2: Головный фасад у выгляде трехъярусной композиции с двумя вежами и звоницами, которые возвышаются по боках, мае криволинейные обрысы. Это надает будинку особливую пластичность, которая узмацняется архитектурными упрыгоживаниями, группами пилястров и тонкопрофильными карнизами. У архитектуры вежев, перебудованных на русский манер, уже просочиваются элементы классицизму. Рытым боковым фасадом задают лучковые оконные проемы у простенках. До храма шчыльна примыкае былы монастырскі комплекс, двухпавярковы г-падобны будынак. Зараз гэта месца паломніцтва веруючых хрысціян. У цяперашні час у крыпце Свято-Михайлаўскага кафедральнага сабора па благаславенні епіскапа Тураўскага і Мазырскага Стэфана створаны храм у гонар новамучанікаў і спавядальнікаў зямлі палескай. Калі ехаць сюды на машыне з Гомеля, можна рухацца па дарозе М-10 да Калінкавіч, а затым па Р-31. Можна і на цягніку дабрацца да Калінкавіч, а адтуль на аўтобусе да Мазыра. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Прогноз погоды представляет поставщик фасадных и кровельных материалов компания «Дёке Запад».
1: Что главное в фасаде? Качество? Безусловно. Дизайн? Конечно! С сайдингом «Дёке» выбирать не придется. Классические профили, фактура дерева или камня, вертикальные решения и новинка «Планкен». Только в августе минус 5% на весь сайдинг в «Дёке Запад». Качество «Дёке». Дизайн на ваш вкус. DSC.by 8029-312-0101.
2: Августа по области в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.
3: Следующую песню представляет Гомельский государственный цирк.
4: Уроки подождут. Подарите детям каникулы среди осени. С 12 сентября в Гомельском государственном цирке шоу «Царство хищниц». Обезьяны на пони, попугаи и пушистые львицы. Дети оценят. Билеты в продаже. 33-77-89. Категория 0+. Организатор Гомельский госцирк.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Шугарынг – это метод депиляции, который позволяет избавиться от излишней растительности на скуры с помощью нанесения цукровой карамели. Традиция выдаления волосов с помощью цукру возникла в старожитные часы. Подробности у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Еще у старожитном Египте женщины имкнулись позбавиться от нежаданных волосов на теле. Спочатку яны користались острыми лезами и пинцетами, але гэта было не вельми приемно и займало шмат часу. По одной из версий, первой поспробовала шугаринг колонная жонка фараона Нефертити. Служанки наносили солодкую массу на ее тело, а после затвердения сдымали. До речи, цукор для выдаления волосов почали выкористовывать выпадково. Худшей за все цукровую пасту применяли для лечения ран, каб прадухіліць развіццё інфекцыі, і заўважылі, што паста выдалялася разам з валасамі без раздражненняў. Па другой версіі гэтую працэдуру прыдумаў прыдворны знахар Клеапатры. Яна даручыла яму знайсці хуткі і бяспечны спосаб гладкай скуры. Аснову масы, якую прыдумаў знахар, складалі мёд, цытрусавы экстракт і мята.
0: Мода на мове.
1: У Европе шугаринг з'явился только у 1984 году. Рецепт солодкой массы и описание процедуры привезла туристка, якая вернулась с подорожжа по Тунисе. Ей сподобалось, что процедура простая и безопасная. Но в России об шугарингу доведались только у початка 2000-х годов и користались им далеко не все. Сегодня это один из самых популярных методов депиляции в свете. Эту процедуру выбирают за простоту и чудовный эффект. Методы поляпшаются и распрацовываются новые склады, потому что догляд за телом николи не выйдет с моды. И наприканці не забывайте, мода проходит, а стиль вечный. Курсировала с вами по моде Олеся Василькова. Будьте стильными и при этом завсёды заставайтесь собой.
0: Мода на мове.

20 августа по области в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: Категория программы 16+. Пробираясь через заросли идей, не забудьте своего гида.
1: Техно-джунгли.
2: У микрофона Андрей Баранов. Здравствуйте. Необычный продукт на стыке гастрономии, музыки и передовых технологий. Леденец Lollipop Star воспроизводит музыку прямо во время еды. Новинка не требует наушников, динамиков или подключения к смартфону. Достаточно просто прикусить сладость коренными зубами, и вы услышите мелодию, звучащую словно внутри головы. Секрет устройства кроется в технологии костной проводимости. Она давно известна и активно применяется в специализированных наушниках для спортсменов и людей.

0: риск короткого замыкания или повреждения начинки в процессе использования. У новинки есть несколько важных особенностей, которые стоит учитывать. Во-первых, леденец рассчитан на одноразовое использование. Встроенной батареи хватает ровно на одно воспроизведение трека. Повторное использование или подзарядка не предусмотрены. Во-вторых, частотный диапазон ограничен, низкие частоты почти не ощущаются. Основной акцент сделан на средних частотах, что связано с физическими ограничениями технологии в таком компактном формате. В-третьих, громкость и четкость звука могут варьироваться у разных людей. Чем сильнее прикус, тем отчетливее воспринимается мелодия. Компания выпустила три версии продукта, каждая со своим звуком и эксклюзивным треком. Персиковый вкус сопровождается треком Ice Spice, черничной композицией Akon, а лаймовой песней Armani White. Подключить леденец к другим устройствам, заменить композицию или прослушать трек повторно невозможно. Музыка доступна исключительно через конкретный экземпляр сладости. Lollipop Star — это яркое воспоминание о том, как однажды музыка пришла к нам через леденец. Вашим гидом в техно-джунглях был Андрей Баранов. И помните, креатив — двигатель прогресса.
1: Техно-джунгли.

0: Твоя реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максфлайном.
3: Включай любимое радио. В Брагине, Лоеве и Хойниках на 105.3 FM. Телефон рекламной службы 343-343.

20 августа по области и в Гомеле облачно с прояснениями. Днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах возможны грозы. Ветер западной четверти 5-10 с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 21, плюс 26. Информация о погоде предоставлена областным гидрометеоцентром.

0: точно.
1: Слушай с удовольствием.